Европе Плюс музыкальный проект «Нептуника» с хитом под названием «What If?». А что, если у меня не получится? А что, если я не смогу? Если вдруг возникают такие мысли, подумай о том, а что, если ты никогда этого не узнаешь, если не попробуешь? Мне кажется, здесь слишком много «если», поэтому просто бери и делай. Вот такой вот незамысловатый рецепт счастья, который работает на все, мне кажется, 100%. В Москве 3 часа 20 минут. Респект всем, кто с нами. Далее прокатимся с хитом Sports Car, State McRae уже через несколько минут. Будь рядом.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

так вот в последнее время открываешь соцсети, а там что ни ролик с тысячами просмотров, сразу же слышишь проект Kima Sound с хитом Rise Low, который вместе с тобой послушали прямо сейчас на Европе+. Действительно, очень крутая история, которую можно слушать просто на репите, но надо дать возможность и другим артистам попасть в наши с тобой динамики. Так, через пару мгновений появится проект Mismo с темой Hello, также мой любимый Stromae с невероятно красивой песней Mami Lohan Me, но и ближе всех к нам Алекс Уоррен с темой Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди большой музыкальный отряд с огромным количеством топовых хитов. Послушаем солнечную историю «Ту-ту-туру» от «Сидерленд». Также один из моих любимых хитов – это «Шабузи» «Бар Сон Типси». Раньше всех появится приятная история от Леони и Каллум Скотт «Stay». Всем, кто с нами, привет и отличное настроение. Идем дальше.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро. В Москве 4 часа.

0: Я думаю, что многие уже просыпаются, кто-то уже на работе или в пути. Говорят, понедельник день тяжелый. Но предлагаю отбросить эти мысли, улыбнуться, подтянуться и отправиться в новый день только с позитивом. Тем более, что на Европе Плюс услышали классную, бодрую тему от проекта Сидерленд Ту-ту-ту-ру, которая, между прочим, в чарте Еврохит ТОП-40 занимает 27-ю строчку. Это всего лишь на первой неделе. Не забывай, поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а дальше ожидается еще больше хитов, еще больше музыки. Через несколько минут услышим мощный голос Тедди Свимса, его хит «Мистер Know It All».
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Сидерленд «Ту-ту-ту-ру». Мощный взлет у «Cat's Eye Animal». Номер один. Дати «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

танцевально. Это мы любим. Еще больше классной музыки ты можешь поселить в своем телефоне, просто скачивая приложение Radio Hub. Тем более, что сейчас там можно сыграть в игру «Живой завтрак» и стать обладателем фирменной футболки. Так что дерзай и удачи тебе. Ну а далее услышим много топовых хитов. Ава с треком «Meet Me in the Dark». Также появится стильная новинка «Shine». И раньше всех Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Так что летим вперед.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Только что на Европе Плюс проект Ave с темой Meet Me in the Dark. Все верно, услышимся как-нибудь ночью, уже совсем скоро. Ну а впереди крутой подъем, Миша Зайцев и много-много хорошего настроения. Скоро послушаем мега-хит от Чимина под названием Who. Будь рядом и делай громче, летим дальше.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: крутой подъем.
1: Доброе утро! Доброе, чудесное, прекрасное утро всем-всем-всем, да? Очередная неделя у нас начинается, я почему-то хотел сказать августовская, да, но до сих пор лето-то гуляет в душе, на сердце, но нет, уже сентябрь вот-вот и окончится, но ничего, осень тоже по-своему прекрасна, если вы еще не сходили в кино на сумерки, то, ну, я рекомендую это сделать, потому что надо добавлять атмосферы, мы ожидаем, пока листья наконец до конца пожелтеют, чтобы насладиться полностью, да, тем, о чем писал когда-то великий поэт Александр Сергеевич. 21.09.26 на календаре. Всемирный день коллекционера сегодня отмечается. Меня зовут Миш Зайцев. Крутой подъем на Европе Плюс, да, если не сказал, да, будем знакомы. Что вы коллекционируете? Вот мне интересно. Я, честно говоря, всю жизнь мечтал коллекционировать рыцарские доспехи, да, а в особенности их головные уборы, если это можно так назвать, рыцарский шлем. В общем, у меня какой-то особенное отношение к этому виду головного убора. Убор ли это? Защита. Будем называть это так. В общем, такие дела. В наш телеграм-канал запишу кружочек, там поделитесь тем, что вы коллекционируете. Пока расскажу, что будем делать в ближайшее утро. Дати, послушаем Take Me There, Loud Luxury и Брандо, также Body и BTS с треком Swim прозвучат уже вот-вот. Ну, игра «Удачный созвон» тоже состоится в этом часе. И гороскоп. В общем, много планов. Не задерживаемся. Летим вперед.
2: Крутой подъем.
0: Подъем.
2: Европе Плюс.

0: Второй подъем.
1: Продолжаем наше совместное прекрасное чудесное утро. Сколько эпитетов я успел сказать? Надо посчитать. Минутки интересных фактов, значит. Британские аристократы нанимали садовых отшельников для развлечения гостей. Знатные люди выбирали чудака среди своих крестьян, а потом обустраивали для них атмосферную лачугу или пещеру на территории своего поместья. Садовым отшельникам запрещали мыться и стричь волосы, а для создания особого флера их заставляли носить дурацкие балахоны и шапки. Хозяин также сочинял для них историю, например, что до этого этот отшельник был пиратом и просил делать гостям расклады Таро. Вот такие вот тренды прошлого, так скажем. А мы удивляемся сейчас. Вот какой-то ерундой занимаются у нас некоторые люди. Вот посмотрите, как было раньше. Вот откуда все пошло. Но, если быть честным, то это даже как, ну, это даже привлекательно. Вот представьте, вы приходите в гости, и там ваш дорогой друг рассказывает тебе про своего товарища знакомого, который, может быть, я не знаю, тот тоже периодически у него в квартире появляется для каких-то целей, и там какая-то легендарная история, и жизнь сразу краше становится, и тебе хочется еще раз прийти к другу в гости за новыми историями, как будто бы это интересно, да? Может быть, возродим тренд, да? Впереди Fastboy, Music Sound, сразу после Serge Devan, Hadley, Addicted, ну и Софи Такер успеем послушать Manhattan. Прямо сейчас сделай громче.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

Fastboy, Music Sounds. Да, пока музыка звучит, напомню, лишним не будет, забегай к нам в телеграм-канал Европа Плюс. Там обсудим, кто что хочет, хотел бы коллекционировать, или, может быть, уже что-то коллекционирует. Да, жду тебя там. Дальше, что у нас впереди? Гороскоп, до него вообще всего ничего осталось. Узнаем, что нам советует вселенная на начало этой недели. До этого Тим Белорусских споет мысли. И Геодезии также от Annabelle England. Успеем послушать.

0: Ну что, послушаем советы вселенной на начало этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, планы на этот день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше. Тельцы, у вас откроется дар оказываться в нужное время в нужном месте. Близнецы, сегодня выход, который вы предложите, окажется лучшим для решения какой-то ситуации. Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь. Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости. Девы, вы наконец получите заслуженную похвалу. Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет». Скорпионы, помните, что не все всегда получается с первого и со второго раза. Стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод. Козероги, устали ждать? Так берите ситуацию в свои руки. Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости. Рыбы, вашу броню спокойствие сегодня не пробьет ни один раздражитель. Вот что говорят звезды, удачный созвон впереди. До этого Богдан Медведев, послушаем Count On Me и также Ритмо, Black Eyed Peas и Джей Балвин прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Count on me. Это Богдан Медведев. Между прочим, да, кто еще не знает, человек, который случится у нас на живом завтраке. Это произойдет 25 сентября. Уже совсем скоро. Уже вот считанные дни остались в Москве. В 7 часов утра. ВК Стадиум. Вэл, Вики. Огромная команда Европа Плюс. Я в том числе. Миша Зайцев, тоже я там буду. Это будет самая масштабная утренняя вечеринка осени, которая только может произойти. Поэтому я всем рекомендую, кто, ну, вдруг в пятницу в 7 часов утра не будет спать, а вернее, не то, что вдруг, а не нужно спать, потому что любую секунду, любой час пятницы, он дорогого, золотого стоит, поэтому обязательно, обязательно нужно вставать и, значит, отправляться на эту потрясающую вечеринку. Много подарков, призов, чудеснейшая совершенно атмосфера. Уже не раз я там бывал и говорю, на самом деле, от чистого сердца. Лирик, также один из музыкальных гостей. Айова тоже споет свои свежайшие и закрепившиеся в наших сердцах хиты. Поэтому я не просто рекомендую, я наставляю. Я наставляю прийти к нам на вечеринку, потому что, вернее, как это, утренняя вечеринка, да, там будет супер здорово. Ну а пока есть возможность выиграть подарки прямо сейчас в удачном созвоне на Европе Плюс. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Что мы будем делать? Будем сравнивать последние три цифры номеров телефонов двух дозвонившихся. И если что-то совпадет, каждый получит небольшой подарочек от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду ваших звонков прямо сейчас.

0: Точный созвон.
1: Будем сейчас проверять, совпали ли цифры у первых двух дозвонившихся с нами на связи. Анастасия, Настя, привет.
2: Привет.
1: Значит, утро понедельника. Рассказывай. Знаешь, о чем? Вот я расскажу сейчас, о чем тебе рассказать. Я узнал, что сегодня Всемирный день коллекционера. Скажи, ты что-нибудь коллекционируешь? А если нет, то вот в теории, если у тебя будет такая возможность, что бы ты выбрала коллекционировать?
2: Ой, даже не задумывалась, если честно.
1: Вот отличный момент.
2: Что бы могло это быть?
1: Прекрасный момент вот здесь у нас в гостях с утра подумать об этом можем. Вот что нравится в теории? Я сразу тебе расскажу. У меня все детство я обожал рыцарей. И вот рыцарские шлемы — это то, что я мечтал коллекционировать, чтобы они у меня вот на стене вот так висели. Но, конечно, руки до этого не дошли, потому что оригинальные такие вот шлемы очень, ну, невероятно дорогие. А какие-то пластиковые я покупать не хотел. В итоге я просто любуюсь картинками в интернете. Кто-то коллекционирует монеты. Вот мы сейчас общаемся с некоторыми нашими слушателями в нашем телеграм-канале. Кто-то из моих друзей, собственно, коллекционирует маленькие машинки, знаешь, такие игрушечные. Вот у тебя возможность, что бы ты выбрала?
2: Ну, может быть, что-то такое из детства, из нашего советского, какие-нибудь там игрушки, там фигурки.
1: Ой, знаешь, елочные игрушки, например. То есть такое...
2: Отлично,
1: это прекрасно, это вообще замечательно. Я причем... у меня есть, знаю пару человек, так... Не близко, но знаю, даже встречался с некоторыми людьми лично, у кого есть коллекции таких советских елочных игрушек. Это, конечно, вообще совершенно чудесная история. Настя, ты сегодня с нами не одна, у нас еще Илья в гостях. Илья, и тебе доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, ну что насчет тебя? Ты что-нибудь коллекционируешь?
3: Коллекционирую купюры разных стран.
1: Замечательно. У нас наш ведущий новостей Павел Беседин тоже занимается этой историей. У нас как только кто-то отправляется куда-то в путешествие, мы все ему сразу же наличку денежки сдаем, собственно, по очереди из разных стран. Вот я был в Японии с нашими слушателями, как раз-таки тоже пару монеток ему принес. Ну, здорово, здорово. Это, так сказать, на черный день, да, Илья? Если что-то вдруг произойдет, вон, деньги есть, правда.
3: Да, купюрообменник.
1: Да. Правда, да, в разной валюте. Ладно, ребят, будем сравнивать ваши номера телефонов. Вы готовы?
3: Да, готовы.
1: Погнали. Нас, значит, интересуют последние три цифры. Настя, давай, что у тебя в конце номера?
2: Один.
1: Илья, у тебя?
3: Один.
1: Ну, вот оно. Сразу же. Вы спросите меня, ну как надо начинать понедельник? Вот, пожалуйста, с победы в удачном созвоне на Европе Плюс, ребят. Я вас поздравляю. Классные шоперы от радиостанции номер один в России вам отправляются в эту же секунду, и эти аплодисменты тоже для вас.
3: Спасибо.
2: Отлично, спасибо.
1: Спасибо вам. Чудесной недели. Я вам желаю. Еще увидимся, услышимся. Пока-пока.
3: Пока.
1: Больше хитов впереди. Оливер Три и Робин Шульц. Miss You. Прямо сейчас делай этот понедельник громче вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

0: Чила с песнем пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместная, умоляю, танцуй.
2: Я уже умолять тебя танцевать не собираюсь. За меня все сделал Баста в совместном треке с Майами Жаль, если я буду танцевать на Европе плюс 5.50 в Москве. Шуга Бэйби в финале этого часа Stronger. Сразу после Be Mine, Камера, делай громче, летим вперед.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Ну, смотри.
2: Так.
3: У нас тут пока что сентябрь.
2: Ну, пока что он, да.
3: Но мы уже думаем о длинных новогодних каникулах.
2: Ой, я о них думаю бесконечно, Паш.
3: Вот. Отдыхать на этот раз, Миша, будем 11 дней подряд.
2: Ой.
3: Да. Тут знающие люди напомнили, что начнем гулять уже 31 декабря.
2: Угу.
3: Этот день уже будет нерабочим. Выходить на работу всем россиянам предстоит только 11 января. И постановление об этих праздниках и выходных уже подписано. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу 5 ноября и на пятницу 31 декабря. Таким образом, за счет переносов зимние каникулы удалось продлить. А последняя рабочая неделя в этом году, знаешь, какая будет?
2: Какая?
3: Два дня.
2: Два дня!
3: Да.
2: Красота вообще. Ну, я жду с нетерпением. Я уже, честно говоря, немножко, Паш, себя готовлю к этой новогодней атмосфере. Знаешь, я ее люблю, я ее жду, и она будет самой-самой лучшей.
3: 100%. Елку нарядил уже?
2: Ты думаешь, я настолько сумасшедший человек, да, что в сентябре уже у меня стоит все там.
3: Ладно, ладно. Поговорим теперь о здоровом образе жизни.
2: Так.
3: Почти половина новичков не возвращаются в фитнес-клуб после первой тренировки. В ходе недавнего исследования выяснилось, что около трети россиян перед покупкой абонемента пробуют сразу несколько клубов, обычно от двух до четырех. Люди сравнивают цены, расположение и атмосферу. При этом бесплатные пробные тренировки стали привычными и все реже помогают клубам удерживать новых клиентов.
2: Ну да, но их нельзя убирать, потому что, ну как же, ты все равно должен посмотреть, твое это, не твое. И мне кажется, если половина остается, это все-таки не так уж плохо. Я вот остался. Я потренировал, у меня была бесплатная тренировка с тренером даже, и я остался, и вот сейчас посещаю, ну, пытаюсь. По крайней мере, вроде удается. Так что все нормально.
3: Молодец, Миша. Ну и пара слов о любви, конечно же.
2: Ой, естественно.
3: 9 из 10 мужчин хотя бы раз в жизни влюблялись в коллегу. А у 38% это даже закончилось серьезными отношениями. В ходе опроса выяснилось, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. Отношения с собственным подчиненным допускает при этом меньше 1% опрошенных. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно, и почти половина предпочитает никогда не смешивать работу и личную жизнь.
2: Ну вот, Паш, я на самом деле, я отчасти, конечно, согласен с этим, потому что сложно работать, когда твоя пассия вокруг порхает, все время отвлекаешься, думаешь не о том, о чем начальник тебя
3: просит
2: думать.
3: Поэтому ищем в других отделах.
2: Да, но, Паш, да, на других этажах, например. Но я так скажу, сердцу ведь не прикажешь, поэтому, ну что поделать, если на работе случится так, то, ну и ладно.
3: Главное, чтобы всем все нравилось.
2: Кого-то это, наоборот, может вдохновлять.
3: Да?
2: Да, и мотивация сразу приходить на работу,
3: вот,
2: получается,
3: конечно,
2: возрастает.
3: Же.
2: Так что мы ничего не отрицаем.
3: Нет.
2: Да, пока, вон, послушаем то, что мы любим.
3: Что мы любим всегда, Миша.
2: Хиты на Европе Плюс. Кацай впереди. Да, рассказываю, Паша.
3: Да, да, да. Быстрее.
2: Олеса и Кэти Перри, и Шакира, и Берна Бой прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
4: Крутой подъем.
1: Подъем.
4: Европе Плюс.

0: You move like an animal. Это Cat Sign на радио номер один в России. Animal. Впереди больше хитов, больше музыки. Музагруз случится уже в этом часе. Ни в коем случае не пропускай. Ну а пока Марк Ронсон и Бруно Марс. Uptown Funk сразу после Warning Signs от Ларин прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Марк Ронсон, Uptown Funk на радио номер один в России. Вот с таким настроением нужно врываться в понедельник, не иначе. До гороскопа всего ничего, Satellites успеем послушать, September и Алекс Уоррен также появится. Fever Dream.

0: Второй подъем. Гороскоп.
1: Самое время послушать советы Вселенной на этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, планы на день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше. Тельцы, у вас откроется дар оказываться в нужное время в нужном месте. Близнецы, выход, который вы предложите, окажется лучшим для решения какой-то ситуации. Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь. Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валить с ног от усталости. Девы, вы наконец получите заслуженную похвалу. Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет». Скорпионы, помните, что не все всегда получается с первого и со второго раза. Стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод. Козероги, устали ждать? Так берите ситуацию в свои руки. Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости. Рыбы, вашу броню спокойствия сегодня не пробьет ни один раздражитель. Вот что говорит нам Вселенная. Биби Рекс и Дэвид Гетто, впереди Sad Girls, также Dancing in Love, успеем послушать Алан Уокер и Мик, и муз-загруз случится совсем скоро.

0: И Дэвид Гетта только что на Европе Плюс. Sad Girls в твоих динамиках. Ну, а у нас прямо сейчас есть возможность подарить подарочек кому-то из вас. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Может быть, даже действительно унесешь с собой классную термобутылку от Европа Плюс, если одержишь победу в Мосзагруз. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас. Европа.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, самое время попытаться... вручить подарок одному из наших слушателей. Ну, все зависит от его победы сегодня. Я сразу говорю, от его победы. Потому что, ну, надо побеждать в игре «Музагруз». Здесь с нами Василий Вась. Привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Итак, ну скажи мне, ты настроен на победу вообще в целом?
2: На все сто.
1: Ну ладно, ладно. Хорошо, но перед тем, как мы сыграем, для начала расскажи, как вообще дела, как настроение твое, какие планы на неделю?
2: Настроение отличное, несмотря на понедельник.
1: Понедельник, знаешь. А вот нужно позитивно воспринимать этот день. Это день прекрасный. Вот смотри, мы уже с тобой здесь с утра на радиостанции номер один в России вот встретились, общаемся. Разве можно, ну, лучше начать понедельник? Вот прекрасно. Уже прекрасное начало недели, мне кажется.
2: Что думаешь? Согласен.
1: Ну, вот. Ну и красота. Сейчас все будет очень просто. У меня есть вопрос. Он один-единственный. Тебе нужно будет дать ответ тоже один. Единственный. И я предложу тебе два варианта. Если правильно ответишь, все, классная термобутылка от Европа Плюс окажется в твоих руках. Вопрос следующий. Кто из этих певиц, исполнительниц выпустил дебютный альбом музыкальный в 15 лет? Кто из них выпустил первый альбом в 15 лет? Вариант один. Это может быть Билли Айлиш. Или, возможно, это Биби Рекса. Кто в 15 лет уже дропнул альбом из сольных и совместных треков Билли Айлиш или Биби Рекса? Что думаешь, Вась?
2: Давай Билли Рекса.
1: Ты совместил сейчас два имени. Есть Билли Айлиш, есть Биби Рекса. Ты выбираешь...
2: Биби Рекса.
1: Биби Рекса, хорошо. А на секунду, ты знаком с творчеством первый или второй? Что-нибудь слышал?
2: Ну, в рамках, не знаю...
1: Ну так, не особенно, да?
2: Прослушивание, да.
1: Хорошо. Итак, Биби Рекса, твой ответ принимается, и это... Вась, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Билли Айлиш же молодая девчонка. Ей, я даже сейчас тебе расскажу. Значит, вообще ее известный альбом, который покорил индустрию, первый из покоривших «When we all fall asleep, where do we go?» он называется. «Когда мы засыпаем, куда мы отправляемся?» Он в 2019-м вышел. Ей было тогда 17 лет. Но на самом деле... И этот альбом все знают, да, в чем был подвох. Но на самом деле был еще один до этого в 2017-м году, 11 августа он вышел, и на тот момент, Билли, было 15 лет всего лишь. То есть, если вот так подраскидать, ну, вообще молодая суперзвезда, и сейчас по сей день ей остается. Ну, Биби Рекса тоже красотка. Вась, в любом случае, знаешь, эти аплодисменты тебе.
2: Спасибо.
1: Как я уже и сказал, прекрасное начало понедельника. Жду тебя еще в крутом подъеме на Европе Плюс. Классной недели. Пока-пока.
2: Спасибо, взаимно. На связи.
1: Больше хитов впереди. Two Colors прямо сейчас. Примадонна. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Donut, Two Colors на радио номер один в России. Миш Зайцев меня зовут. Мы движемся к финалу этого часа. Перед этим хочу тебе напомнить, что 25 сентября состоится крутейшая, самая важная вечеринка, утренняя вечеринка этой осени. Живой завтрак на Европе Плюс с 7 до 10 утра в Элвике. Будут будить огромное количество людей, многомиллионную аудиторию. Европа Плюс в ВК-стадиуме, да, крупнейшая площадка, огромное количество подарков, кофе, круассаны, артисты, Богдан Медведев, Айова, Тим Белорусских, Звонкий, Лирик, Баиндия. Кажется, я говорю о своем плейлисте, да, но не только об этом. Я говорю о людях, об артистах, которые исполнят вживую свои песни в ВК-стадиуме на живом завтраке. Обязательно приходи. В финале этого часа Шарам, Пат и также Give Me Something от One Republic. Успеем послушать, и в Элвике появится здесь уже через 10 минут.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. ЦИК обнародовал первые результаты выборов. Российские самолеты будут использоваться за рубежом и названы города, в которых можно бюджетно встретить Новый год. Далее подробности. Выборы завершились в России. Два часа назад закрылись последние избирательные участки за рубежом. Сейчас Центризбирком продолжает подсчет бюллетеней. На этот час обработано чуть больше 82% голосов. По этим данным лидирует партия «Единая Россия». У нее 57,76%. На втором месте с большим отрывом идет КПРФ с результатом в 13,89%. ЛДПР смогла заручиться поддержкой 8,77% избирателей. Партия «Новые люди» набрала 7,97% голосов. На пятом месте «Справедливая Россия», у нее 4,99%. Все остальные партии на этот момент не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Тем временем глава ЦИК Алла Памфилова заявила о том, что окончательные результаты подсчета голосов будут обнародованы не ранее 25 сентября. Она подчеркнула, что регионы должны подвести свои результаты после подсчета голосов и выполнения всех необходимых процедур, которые предусмотрены законом. Ранее в Центризбиркоме заявили о рекордно высокой явке избирателей. В ЦИК подчеркнули, что, несмотря на провокации, явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва составила 56,66%. Россияне голосовали очно на участках при помощи дистанционного электронного голосования, а также на избирательных участках за рубежом. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенные МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет. Об этом сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться. Названы города России, в которых можно бюджетно встретить Новый год. РИА Новости сообщает о том, что в список самых востребованных городов для экономного отмечания главного праздника вошли Тверь, Вологда и Кисловодск. Там ночь в отеле обойдется в среднем в 5700 рублей. По данным аналитиков, в список также вошел Мурманск со средней стоимостью ночи чуть выше 6000 рублей и Калининград 6300 рублей. При этом в число самых популярных направлений для поездок на Новый год входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 84 рубля 20 копеек, евро тоже похудел 96 рублей 67 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У, в Москве 7:03, всем отличного дня.

0: 7:03 в Москве, бригада УНы, Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что, неделя... Неделя живого завтрака объявляется открытой.
1: Ну все, теперь я нервничаю.
0: Да?
1: Официально начинаю переживать,
0: ой,
1: да,
0: сейчас
1: сплю
0: я тоже
1: плохо.
0: Сказал, и тоже как будто бы такое, да, знаешь, приятное ощущение тревоги пронеслось по телу.
1: А еще, кстати, мне тут пишет наша слушательница, говорит, Вики, Вики, опять во сколько? Сбор в 6 вечера? Ой.
0: Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой, нет, нет, дорогая не, не, моя.
0: Только если ты в Австралии, там все наоборот.
1: В 7 утра мы стартуем, в 7 утра, пожалуйста, запомните, даже пораньше приходите, потому что в 7 мы уже все начинаем.
0: Да-да, мы просто...
1: Я очень переживаю, когда кто-нибудь пропускает начало.
0: Видели в некоторых пабликах, которые, видимо, не так поняли, впервые познакомились с живым завтраком, и не так поняли информацию, думали, что, ну, в 7 вечера начало. Если... Вам попалась информация в интернете. Интернету мы, конечно, верим, ага, но перепроверяем. И думаете, что в этом году, ну, начали в 7 вечера? Нет. Все как всегда. 7 утра. Уже
1: 7
0: начало.
1: 7 уже начало. И мы с вами находимся в ЭК-стадиуме до 10. Ну, занимаемся каким-то веселым безобразием.
0: Да. Ты как, кстати, себя чувствуешь? Не болеешь? Все нормально?
1: Ну, так, знаешь, как обычно, на грани вот это вот.
0: Мне кажется, если бы... Ну, знаешь, там, что Джеки Чана никто не страхует, да, потому что он постоянно что-то там ломает себе на съемках. Мне кажется, если бы те, кто организовывает нам ДМС, знали вот эту нашу неделю перед живым завтраком, это была бы самая дорогая неделя в году.
1: Ну, ты знаешь, я вчера прошла 20 тысяч шагов. В конце у меня уже ноги просто отваливались. Я думаю, так, надо все равно наступать как-то очень уверенно, чтобы не упасть.
0: И как? Уверенно шла?
1: Уверенно шла.
0: По брусчатке красного кремля. Ну что ж, начнем. Приятное времяпрепровождение вместе. Начнем мы с бригады Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, ты можешь назвать себя благодарным человеком?
2: Да, да, могу.
1: А благородным?
2: Я тоже могу.
1: А благоразумным?
2: Ну, нормально иногда бывает.
1: Как мы по горочке эмоционально спускаемся вниз. Нет, сегодня день благодарности, поэтому спасибо тебе за тебя.
2: Да, спасибо тебе за тебя тоже.
1: Ну,
2: Леша,
1: все.
2: Ну и за тебя тоже спасибо.
1: Пожалуйста. Круто, очень круто прозвучало. Вот, знаешь, живу и мечтаю, чтобы мне тоже так как-нибудь люди отмечают праздник. Ну и тебя, короче, тоже за компанию.
2: Потому что мы благоразумные, мы всех поздравляем.
1: Да. Сегодня номинация звучит следующим образом. Мерсишки. И первый трек Арианы Гранде «Thank you, next». А второй трек это Akon «Beautiful day». Thank you. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за самый прекрасный thank you.
1: И победителя послушаем в эфире полностью.

0: Shadow Friend, это Holy Moly в бригаде Уны, Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики, будь добра, пожалуйста, вот с той полочки конвертик.
1: Давай, достаю, вскрываю его. А там?
0: Там 60, почти 8% победителя, и сегодня это Эйкон. What a beautiful day для Эйкона. Внимание.
1: Слушаем.

0: достаточно.
1: Спектакль, это «By India», бригаде «Уны», Европе Плюс, артист «Живого завтрака». Послушаем его выступление уже в эту пятницу.
2: Приходите обязательно, вход свободный.
1: Да,
2: бесплатный.
1: Да, все сказали?
2: Да.
1: Нет, не все. 7:18 в Москве. Вики, что будет дальше?
2: У меня новости Австралии, тебе не понравится.
1: А, соответственно, нашему звукорежу Лёше?
2: Нет, тоже понравится.
1: Правда?
2: Там не будет змей.
1: Никаких змей?
2: Ни змей, ни крокодилов, ни акул, ни медуз.
1: Пиарщики Австралии хорошо поработали. Первая новость, не связанная с этим. Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде «Умный», Европе Плюс.

0: Идол, это Доминик Файк, бригаде У на Европе плюс 7.23 Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: В австралийских супермаркетах появились сканеры для проверки зрелости авокадо. Вообще вещь хорошая. То есть ты подносишь плод, и вот этот сканер, он его как-то диагностирует и говорит: так.
0: В холодильнике еще 4 дня подержите.
1: Да, через 4 дня будет, ого, ага. Вот так вот. Но я надеюсь, что он говорит правду, потому что иногда бывает такое, что он не созреет, сразу сгниет. Вот да. Такое тоже бывает.
0: Бывает сразу?
1: Бывает такое, да. У тебя не было такого, что авокадо был твердый, и все.
0: Передержала.
1: И того. Вот у меня с утра был салат с авокадо на завтрак.
0: Да, очень интересно. Продолжай. Почему?
1: Потому что сегодня он дозрел, и я испугалась. А вдруг завтра уже будет поздно?
0: Правильно. Нужно жить моментом здесь и сейчас. Никогда не откладывайте авокадо на завтра, если можно.
1: Ну, конечно, съесть его сегодня.
0: Ну, круто. Классная новость.
1: Нет, вообще, кстати, полезная вещь.
0: Да, согласен. Да, согласен.
1: Ты, видимо, редко выбираешь авокадо.
0: Нет, но я понимаю, я сочувствую твоему авокадо.
1: Хорошо. Ну, следующая новость тебе точно зайдет.
0: Да мне и в целом-то предыдущая зашла.
1: Ну, я заметила, да, вот прям видно было.
0: Да классно было,
1: правда. Да, я вижу.
0: Обалдеть, авокадо. Я почему отвлекся? Я смс-ку семье писал, вообще всем родственникам. Вы слышали? Патентуем в России.
1: Ну, подожди, там же, в Австралии, в одном небольшом городке на западе страны, полиция ввела денежные вознаграждения для трезвых водителей. То есть, если тебя останавливает ДПС, ты сдаешь тест на алкоголь, и тест нулевой, они такие: Вальчик, ну молодец, 20 баксов себе.
0: Наличкой?
1: Да.
0: Ого.
1: Прикольно?
0: Ого.
1: Приятно?
0: Видно, что проблемы там вообще нет, да?
1: Проблема, видимо, была.
0: А я знал, что...
1: Сейчас, мне кажется, ее уже нет.
0: Знал, что во всех этих фильмах, ты обрати внимание, все главные герои фильма выпивают и за руль садятся. Это что такое?
1: Вот.
0: Это что такое? Мы всех опросили, всех зарубежных знакомых. Такого нельзя.
1: Нельзя, конечно.
0: $20, 2000 рублей получается, да?
1: Да,
0: ну, плюс-минус.
1: Но вообще приятный бонус, да?
0: Ну, нормально,
1: ты просто в обычном состоянии своем.
0: Да,
1: едешь на работу, как обычно, а тебе еще и платят.
0: Единственная страна, в которой водители будут предупреждать других водителей впереди ДПС. Прекрасно, едем в эту сторону. А кто-нибудь сделает приложение, где сотрудники ГИБДД останавливаются. Очень хорошо. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на понедельник, 21 сентября.
1: Умные планы на день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше.
0: Тельцы, у вас откроется дар оказываться в нужное время и в нужном месте.
1: Близнецы, выход, который вы предложите, окажется лучшим для вас решением какой-либо ситуации.
0: Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь.
1: Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости.
0: Девы, мы, наконец, получим заслуженную похвалу.
1: Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет».
0: Скорпионы, помните, что не все всегда получается с первого и даже со второго раза.
1: Стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.
0: Козероги, устали ждать? Так берите ситуацию в свои руки.
1: Водолеи, вам на голову свалится приятная новость.
0: Рыбы, вашу броню спокойствия сегодня не пробьет ни один раздражитель.

0: On the Breakdown. Это картонный Кристиан Ярви, бригадюр на Европе Плюс. 7:34 в Москве. Это такое дело.
1: Да, сегодня играешь ты.
0: Да, придется тебе поработать.
1: А я уже поработала.
0: Все придумала?
1: А, я, конечно.
0: Ничего себе.
1: Угу.
0: Полчаса как работаем, ты уже все?
1: Ну, конечно, конечно,
0: молодец,
1: я все сделала.
0: Молодец,
1: там.
0: Молодец. Угу. Впереди первая мысль. Звоните.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКД».
5: Хватай велоскидки в байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в байк-центр.
3: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
7: А Мода C5 добавить стиля.
6: Джейку J7 впечатлить друзей.
7: А Мода C7 собрать взгляды.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
9: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8 978 320 20 20.
10: 89.7 FM.
11: 89.7 FM.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97 978 207 27 97.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Кто же это?
1: Доброе утро, это я.
2: Здравствуй.
0: Привет, я.
2: Дорогой.
0: Ты как вообще? Как тебя зовут?
1: Меня зовут Антон.
0: Антон. Ну ты как вообще, Антон?
1: Я, да, все прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Я супер.
2: А ты из какого города? Ну мы знаем, что ты супер чувствуешь.
1: Солнечного Краснодара.
0: Краснодар, Антон, есть ощущение, что дел вообще сегодня никаких не будет у тебя, несмотря на понедельник. Это правда или нет?
1: Ну, это у вас такое ощущение. У меня все наоборот.
0: Ну, ты очень умеешь тщательно это скрывать. Антон, мы сегодня с тобой играем в одной команде. Я уверен, что все получится. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, тебе понравится. Будет звук такой легкой паники.
0: Действительно. Прям ты знаешь то, что я люблю. Антон, удачи.
2: Антон, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделать Вэл. Если мысль будет одна, вот эта первая, которая придет в голову, тогда все, победа твоя, с меня подарки. Пробуем.
1: Вперед.
2: Ого, какая длинная.
1: Юбка.
2: Угу. Салат с авокадо и...
1: огурцом.
2: Угу. Великолепная.
1: Семерка.
2: Угу. Я так устал за выходные.
1: Плитку класть.
2: Это правда?
1: Это наболело.
2: Клал, действительно делал сам?
1: Ну, куда деваться?
2: Молодец. Ну, последнее. Австралийские?
1: Кенгуру.
2: Ну, здорово, великолепно. Возвращаем Вэлла.

0: Ты знаешь, когда не можешь определиться, в какую дверь пойти, туда-сюда, выйти или уйти.
1: Да ладно, спасибо, что подчеркнула мой топографический кретинизм в любом торговом центре, если я впервые туда зашел. Как выйти?
0: Прости, что прибью, у меня есть знакомая одна из нашего торгового центра, который не... Вот, бизнес-центр, который не ходит в общий большой туалет, потому что не может оттуда выход найти. Вот.
1: Круто. Ну, к слову, там выход один, как и вход. Интересно.
0: Там сложные стены.
1: Давай продолжим.
0: Хорошо. Ого, какая длинная...
1: Борода. Косичка.
0: Нет.
1: Нет? Какая длинная рабочая неделя.
0: Нет.
1: Нет.
0: Я забыла. Антон, что ты сказал?
2: Юбка была.
0: Юбка точно.
1: Угу. Ага. Да ладно, Антон, не расстраивайся.
0: Салат с авокадо и...
1: И с авокадо?
0: Да.
1: И какой-то зеленушечкой. Рукколой. Рукколой.
0: Ну, зеленушечкой, но огурцом.
1: Огурцом.
0: Угу. Угу. Великолепная.
1: Четверка.
0: Семерка.
1: Семерка.
0: Ага. Но тут вряд ли. Ну, давай попробуем. Ну, я бы так могла сказать, кстати. Я так устал за выходные.
1: Ты могла бы так сказать?
0: Да. Ты еще удивился, что я так могу.
1: Ты так устал за... А ты, ну, ты говорила мне это?
0: Да, конечно.
1: Так устал за выходные общаться с людьми?
0: Нет, нет, нет. Класть плитку.
1: Класть плитку?
0: Ну да. Я же говорю, я могла бы так сказать.
1: Да, да, да. Антон, не представляешь, как Вика кладет плитку? Все подоконники плитки.
0: Ну я пока, да. Специализируюсь на мозаике. Хорошо. Австралийские.
1: Австралийские?
0: Да.
1: Это животное?
0: Да.
1: Кен?
0: Да.
1: Гу?
0: Да.
1: Ру? Есть.
3: О, ура!
1: Ура, Антон, сделали это.
3: Вэл, ты мой друг.
1: Антон, взаимно. Это очень приятно. Вот, казалось бы, мы 3 минуты знакомы, а ощущение такого родства сильного. Давайте тебе подарок подарим, а? Лови.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Антон, поздравляем. На колоночку мы наугадывали. Ну, давай, ты держись там. Понедельник, он же ведь не бесконечный. Звони нам еще обязательно и Краснодару передавай привет.
3: Теперь все будет точно супер. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.

0: me to life. Это Evanescence, Бригадю на Европе Плюс. 7.49 в Москве. У нас впереди саундчик, в котором мы хотим пригласить всех влиятельных людей. Влиятельных в каком смысле? Что когда вам что-то нравится, вы что-то любите, вы заставляете любить это остальное.
1: Ну вот люди, которые со мной путешествуют, они потом любят вставать по утрам рано, чтобы все успеть. Очень отличная программа.
0: А, я думал,
1: потому что если не встал, я уже уехал в другой город. Да, за мной надо успевать.
0: Деньги невозвратные. ОГН, ИП. Ну, или если вы водитель в автомобиле, у вас большая семья, музыку выбираете только вы. Пожалуйста. Присылайте свои аудиосообщения.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдел и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамные крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
23: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в Саундчеке слушаем истории, когда вы проявляете свое влияние. Если вам что-то нравится, то вы заставляете, чтобы все это любили.
2: Давай, слушайте.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, Бригада У. Однажды я работала в летнем ресторане. Давно это было, правда. У меня есть пара друзей, муж и жена, которые приезжали туда в пятницу вечером, ну, чтобы отдохнуть, потусоваться. И кто из них первый добежит до стойки и выпьет чего-нибудь, хотя бы 50 грамм, тот не за рулем едет домой и отдыхает.
1: Ну, давай так, не совсем по теме, но история прикольная.
2: Ну, если тебе нравится это сообщение, и ты заставляешь нас слушать, конечно, нам нравится тоже. Классное.
1: Так, вот еще.
4: Ребята, привет, страна. А у меня, хочешь не хочешь, а яичница будет с овощами и зеленушкой. Ну, как-то так.
2: ПП, получается, вынужденное.
1: Да, вынужденное ПП.
2: Нам такое тоже нравится.
1: Да, да. Но вот еще, конечно, очень страшное.
5: Я не люблю плов. Все в семье кушают, но мне тоже приходится кушать.
1: Не переживай, подруга, когда-нибудь ты вырастешь, и это гастрономическое заключение прекратится. Бригада!

0: Что-то идентичное. Это лирик в бригаде У на Европе Плюс. И уже через 4 дня на живом завтраке выступит специально для вас, ребята. Но мы продолжаем. Всем доброе утро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. В Госдуму могут пройти не все партии. Автолавки и мобильные АЗС на площадках для отдыха предложили легализовать. И назван самый невыгодный месяц для отпуска. Далее подробности. Подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы продолжается. На этот час обработано более 83% бюллетеней. Первое место с большим отрывом занимает партия «Единая Россия». На втором месте КПРФ, третье место досталось ЛДПР. Партия «Новые люди» получила четвертое место. На пятой строчке находится «Справедливая Россия», но у нее пока 4,99%. То есть на этот час партия еще не преодолела 5-процентный барьер. Окончательные результаты выборов ЦИК пообещал обнародовать не ранее 25 сентября. Кстати, о 25 сентября. 4 дня остается до главного события этой осени. Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать ароматным кофе и вкусными круассанами. Вас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступление топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баиндия, Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный. Автолавки и мобильные АЗС на площадках отдыха у дорог предложило легализовать правительство. Законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Поправки к закону об автодорогах официально вводят понятие «мобильный объект дорожного сервиса». Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах гораздо чаще, пока представляют собой только парковки, оборудованные столами, лавками и контейнерами для мусора. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь к предоставлению таких услуг малый и средний бизнес. Наименее выгодным для ухода в отпуск месяцем из оставшихся будет ноябрь. Более выгодные с точки зрения зарплаты – октябрь и декабрь. Эксперты поясняют, что речь идет не о размере самих отпускных, а о сумме отпускных и зарплаты за оставшуюся от отпуска часть месяца. Ноябрь невыгоден, потому что в нем всего 20 рабочих дней. Из-за празднования Дня народного единства стоимость рабочего дня возрастает, и отпуск принесет небольшие финансовые потери. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 20 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 96 рублей и 67 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ты выглядишь так классно, как будто бы вот только что с пляжа морского.
1: Так и я.
0: Пришла, да, молодец, молодец.
1: Да.
0: Что случилось?
1: Ничего.
0: Все нормально? Влюбилась?
1: Нет. А? Нет.
0: В бассейне была с утра? Отвечай.
1: Вчера была.
0: Сейчас фонариком в лицо посвечу, чтобы... как на допросе. Что, ребята, эта неделя объявляется неделей живого завтрака.
1: Да, уже в пятницу встречаемся с вами в 7 утра, даже чуть-чуть пораньше, я надеюсь. С 7 стартуем до 10 в клубе ВК-стадион.
0: Да, место привычное, люди всегда новые. Ну и, конечно же, есть те, кто ежегодно посещает живой завтрак, от этого еще более приятно проводить все это для вас. Ну и помимо нас, помимо шоу, которое мы вместе будем делать на сцене стадиума, будет и Лирик.
1: И Айова.
0: И Тим Белорус.
1: И...
0: Давай.
1: И Звонкий.
0: Молодец. Бай Индия.
1: И Богдан Медведев, между прочим, это его будет первый гастроли в России.
0: Ни разу еще человек в России не выступал. И сразу на живом завтраке.
1: Да?
0: Вот это я понимаю. Это будет в пятницу. Ну а прямо сейчас, может, в Эвридейку поиграем, а?
1: Да, звоните.
0: Звоните.
2: 7, 4, 5.
3: 6, 5. 6, 5.

0: Like Me There, это Дати, какой необычно нежный мужской голос,
1: да,
0: могу я вам
1: красивый.
0: Сказать. А пока ждем Эвридейку, давайте музыкально путешествовать чартером бригады У.
1: Куда летим сегодня?
0: Сегодня будет очень мощная подсказка, калорийная, я бы назвал даже жирная подсказка.
1: Угу.
0: Название этой страны
1: ага.
0: начинается на букву Э.
1: Э?
0: Пожалуйста.
1: Эстония.
0: Да. Странно,
1: это
0: я думал, ты по
1: стран на Э?
0: Эквадор.
1: А, ну Эквадор еще есть.
0: Да, Эсватини.
1: Ну ладно, есть.
0: Ну, молодец, классно поиграли, было очень увлекательно. Добро пожаловать на аттракцион. А в Эстонии в чартах Devon Cole и с треком сериал Kisser.
2: Чартер бригады У.

0: Зовут?
1: Денис меня зовут.
2: Денис, а ты откуда?
1: Краснодарский край, Тбилисская станица.
2: О, как красиво, станица Тбилисская.
0: Да-да, молодец. Молодец, сразу запомнила. Денис, Денис.
1: Да-да.
0: Денис, скажи, ты давно проснулся?
1: Да, пару часов.
0: Просто голос такой уютный, как будто прям из кровати звонишь.
1: Да нет, не из кровати, на работу собираюсь.
0: Мы рады тебе, Дэн, знакомься с соперником.
2: Я принимаю ванну.
0: Алло, привет. Кто еще здесь?
3: Да, алло, меня зовут Дмитрий, из Нижнего Новгорода.
2: Из Нижнего. Дима, ты сейчас в каком состоянии, в каком положении, куда едешь?
3: Я отвез дочку в школу, вот выдвигаюсь на работу, остановился.
2: Молодец.
3: С вами поговорить.
0: Молодец, Дима. Если ты не являешься организатором пробки в связи с остановкой, то ты вдвойне молодец. Итак, парни, прямо сейчас начнем мы сочинять предложение. Ну как мы? Вы. По очереди.
2: Да, все слова в этом предложении должны начинаться на одну букву, и союзы, и предлоги, вообще все-все. И, конечно же, они должны быть связаны, построены грамотно, и должен быть смысл предложения.
0: Да, все так. Денис.
1: Да-да.
0: Ну давай ты, как первый представитель станицы Тбилисской вообще в эфире Европа Плюс, начнешь. Давайте буковку какую?
2: Т.
0: Т. Буква Т. Вперед.
1: Теперь только тополя торчащие.
2: Хорошо.
1: Торопят.
0: Торопят. Толика. Кого-то могут торопить, да? Толика.
1: Толика, тротуар. Тротуаром... Тротуар топчущего.
2: Получилось 8. Очень круто.
0: Хорошо. Не, все-все-все, Дэн, хорошо.
2: Это шикарно прям.
0: Тут главное вовремя уйти на пике. Этот пик случился.
1: Да-да-да.
0: Слушай, прям классно.
2: Да, хотите повторю?
0: Давай.
2: Теперь только тополи торчащие торопят Толика тротуар топчущего.
0: Вау.
2: Красиво, да?
0: Что-то из золотого века. Да, русской литературы.
2: Ну, хотя бы медного.
0: Позолоченный век. Дим.
1: Да-да.
0: Дим, ну соперник серьезный. Соперник серьезный. Нужно что-то с этим делать. Какую букву, Дим?
3: Ну, мы поборемся.
0: Давай.
2: Давай букву Н.
0: Н. Вперед.
3: Николай Носов нашел носок на небе.
0: Ага.
3: Ночном.
0: Да, хорошо.
3: На взгляд написал.
0: Не-не-не-не.
2: На взгляд нашим,
0: нашел, написал нашим, например, да?
2: Нашел, написал нашим.
3: Нашим новым нижним.
0: Нижним.
2: Может быть, просто нижегородцем?
0: Нижегородцем, да?
3: Нижегородцем.
0: Нижегородцем, хорошо, хорошо. Ну, у Димы слов-то побольше будет.
2: Да.
0: Да. Но с другой стороны, у Димы слов больше, у Дениса смысла чуть побольше, как будто бы.
2: И какие-то такие причесные обороты.
0: Да, а с другой стороны, по сухим правилам эвридейки Дима победил.
2: Ну, получается, и там, и там.
0: И там, и там было хорошо.
2: Да.
0: Мужчины, это боевая победа. Поздравляем!
1: Спасибо.
2: Ну, прям хорошо.
0: Победная.
2: Прям образцово показательно.
0: Победная ничья. Давайте подарим вам вот что.
4: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Денис, Дима, по колоночке каждому из вас. Ну, очень супер. Профессионально вы наговорили на эти колонки.
2: Да, молодцы.
0: Поздравляем вас.
3: Спасибо большое.
0: Джентльмены,
1: спасибо огромное.
0: Хорошего дня, звоните еще, счастливо.
2: Пока.
1: До свидания. До свидания.
3: До свидания.

0: Это Мизмо. В бригаде У на Европе Плюс, 8:18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Вики, ты получила, кстати, права, нет, автомобильные?
1: Нет.
0: Нет, ну вдруг выходные такие были, а ты все время скрывала свое обучение.
1: Нет, удивило бы, да?
0: Да, кстати, приехав, какую бы ты машину себе хотела? Какой-нибудь мощный такой, знаешь, внедорожник или такую маленькую укусечку?
1: Да нет, ТТ-шку какой-нибудь.
0: Да не, правда, ТТ-шку какой-нибудь. ТТ-шку?
1: Ну да, Audi ТТ, мне кажется.
0: А, да, автомобиль, я думал, пистолет.
1: Не-не-не, Audi ТТ.
0: А их производят сейчас?
1: Наверное, нет, да. Ну ничего страшного, для первой машины.
0: На вторичный рынок автомобилей. У нас сегодня гонки в фактовом зале. Кое-что расскажем.
1: Давай.
0: Это будет интересно. Здесь бригада У на Европе Плюс.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
4: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
7: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Фа-фа. Фа-фа-фа. Простите, мой любимый момент песни. Фа-фа. Лютер, Кендрик Ламар и Сиза, Бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве. Вики, вперед.
1: Вперед.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо большое.
0: Гонки.
1: Ты любишь?
0: Ты знаешь... Ну, а потом смотреть самые яркие события. В моменте я не любитель.
1: Серьезно?
0: Это сложно поверить, понимаю, сложно. Но в моменте, да, для меня это монотонненько. Да.
1: Ну, хорошо. Я, ну, мне нравится атмосфера на гонках.
0: Ну, круто тоже, как и я.
1: Ну, в принципе, да.
0: Что ты нашла?
1: Я расскажу интересную историю, которая произошла на гран-при Формулы-1 в Великобритании в 1991 году, когда один гонщик подвез другого.
0: А это
1: автостоп что? Практически
0: ничего.
1: Был.
0: Гонки были на Ленинградке?
1: Нет, нет, нет. Есть такой гонщик Артон Сена. Я не знаю, как правильно говорить. Сена, да? Так и есть. Вот. И, собственно, он шел вторым, и под конец гонки у него закончился бензин. Оказывается, такое бывало раньше.
0: У нас, кстати, общая знакомая назвала сына в честь.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Классно. Вот, машина встала. А Сена остался на трассе один, грустный такой, стоит.
0: Дай-ка попробую поголосовать. Вдруг сработает.
1: И тут проезжал победитель гонки Найджел Мэнсел. Он остановился, подбирает Сену, говорит, ну давай, ты вот садись вот тут на боку так аккуратненько. Ну и все, Сена едет, машет всем ручками, его подвезли. И получается, это единственное в мире такси, когда за рулем был, собственно, победитель Формулы-1 в данный момент, а на пассажирском сиденье действующий чемпион мира. Неплохо, да?
0: А в этот момент, как бы, ну, победитель, он уже
1: пересек финиш? Он уже победил, да-да-да, он уже победил.
0: Ну, тогда понятно, что он остановился. Интересно. Ну, это классно, это джентльменство.
1: Красиво. Ну, и есть очень классная фотография, как вот, собственно, Сена сидит на боковушечке так аккуратненько.
0: Красиво. Я расскажу тебе про другие гонки. Формула-1 — это, конечно, королевские гонки. Королевские. Я расскажу тебе... Ну, про крестьянский получается.
1: Хорошо.
0: Антагонисты королевских гонок в Финляндии популярны ралли по пересеченной местности формата folk race. Объясню. В гонках могут участвовать исключительно семейные автомобили. Все автомобили должны быть неполноприводные. Либо передний привод, либо задний привод. Полный привод нельзя. Есть еще одно важнейшее условие. Никаких наворотов. Можно, конечно.
1: Никаких колес.
0: Да. Можно, но очень ограниченно. Чтобы контролировать степень модификаций, любая машина на гонках должна стоить не больше 2000 евро. Как понять, действительно ли машина стоит 2000 евро, если они в основном собраны-то из палок и энтузиазма?
1: Не знаю, проверить на зубок, как золото проверяют.
0: Еще лучше. Соблюдается это требование просто. Любой желающий, зритель, неважно, или участник, может... подойти к владельцу этого авто и купить за эту цену автомобиль любого участника. Именно за 2000 евро. И за отказ продать машину такого участника могут снять с ралли. Понимаешь?
1: Интересно.
0: Не знаю, как они относятся...
1: Получается, каждый раз у тебя может быть новая машина.
0: Да, и как они относятся к доводу, я не могу продать этому семейной машине, это реликвия, мы ее уже 200 лет храним. Нет, продавай, таковы правила.
1: Интересно,
0: Жестокие правила. Финских ралли. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Self-Aware, это Темпер Сити, бригаде У на Европе Плюс, 8.31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала.
1: Голосовашечка маленькая, да?
0: Ну, чуть-чуть позже обычного выложил голосование. Но ты знаешь, это не помешало людям сделать свой выбор. Итоги. Итоги. Так, ну кто ждал? Давайте, подтягивайтесь. Не, поздно. 60% победителя. Вики, ты победила сегодня. Поздравляю.
1: Спасибо, очень приятно.
0: Да.
1: Давай вот в честь твоего факта возьмем Скандинавию.
0: Скандинавию в честь моего факта? Да легко. Это будет завтра в фактовом зале. Ну, а прямо сейчас. Гороскоп. 8.31 в Москве, гороскоп на понедельник, 21 сентября. Овны. Планы на день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше.
1: Тельцы, у вас откроется дар, оказывается в нужном время, в нужном месте.
0: Вот. Вики, близнецы, да. Выход, который вы предложите, окажется лучшим для решения какой-то ситуации.
1: Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь.
0: Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости.
1: Девы, вы наконец получите заслуженную похвалу.
0: Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет».
1: Скорпионы, помните, что не всегда все получается с первого и второго раза.
0: Стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.
1: Козероги, устали ждать? Тогда берите ситуацию в свои руки.
0: Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости.
1: Рыбы, вашу броню спокойствия сегодня не пробьет ни один раздражитель.

0: to you, это Анотер Бригадюн на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Ну, конечно, больших усилий нам стоило скрывать все это до данного момента.
1: Но мы готовы признаться.
0: Тут такое дело, да, на этой неделе, уже в четверг, мы возьмем и отправим кого-то из вас и вашего плюс один в круиз мечты. Мы разыгрываем круиз на двоих на две недели. Лайнер, вот представьте, да?
1: Да,
0: лайнер Астория Гранде, Красное море, Египет и Иордания. Визы не нужны, стартуем из Анталии.
1: Звучит все очень хорошо.
0: Да, но кое-что нужно.
1: Нужно, во-первых, попасть в игру, и нужно, чтобы у вас был загранпаспорт действующий, ну хотя бы до июня, чтобы действовал.
0: До июня, да, все, да. Большего не нужно, угу. Большего не нужно, и мы начинаем битву за круиз мечты на двоих. Чтобы ворваться в эту битву, нужно ответить, желательно правильно, на отборочные вопросы.
1: Да, и написать нам ответ на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, вот туда ответ, свое имя, номер телефона.
0: А теперь, внимание, вопрос. Как называется столица Иордании? Пишите, впереди игра «Ешь, плыви, смотри» в «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
6: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
8: А Moda C5 добавить стиля.
7: JQ J7 впечатлить друзей.
8: А Moda C7 собрать взгляды.
7: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
8: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
9: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
6: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
10: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Trade-in. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
13: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978 207 27 97.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8:42 в Москве. Ешь, плыви, смотри. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Начинается битва за...
2: двухнедельный круиз.
1: Мечты.
2: Хорошо.
1: Так, у нас есть два победителя отборочного тура. У нас есть Андрей. Андрей, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Андрей, ты откуда?
3: Ярослав.
2: Хорошо, хорошо.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, ты ни от кого в данный момент не скрываешься?
3: Чуть-чуть скрываюсь.
2: От коллег?
1: Ты на работе?
3: Да, все верно.
2: Хорошо.
1: Ну, мы постараемся много времени не занять. Пока что познакомимся. Тут еще Виктория есть. Вика, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, а ты откуда?
4: Москва.
2: Из Москва. Да. Хорошо. Вик, скажи, был ли когда-нибудь круиз в твоей жизни? Или хочется попробовать впервые?
4: Нет. Хочется попробовать. Собиралась, вот все собиралась, никак не собралась.
1: Ребята, ну, во-первых, молодцы, уже мини-победа есть. Вы в игре, а значит, справились с отборочным заданием. Как звучит столица Иордании, пожалуйста?
4: Амман.
1: Правильно, правильно. А теперь представьте. Вы на роскошном лайнере «Астория Гранде» отправляетесь в путешествие по Красному морю. Круиз начинается в Анталии, а дальше Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, Петра, Луксор. И в числе также есть город Исмаилия.
2: Про него мы сегодня и поговорим с вами. Будем давать вам какой-то факт или вопрос, и будет два варианта ответа. Важно выбрать правильный.
1: Кто лучше справится, тот продолжит битву дальше. Андрей, Вика, удачи, вперед!
2: Ну, давай я с Андреем начну.
1: Давай.
2: Андрей, говорим про Исмаилию. Одно из самых красивых природных озер Египта находится именно в Исмаилии. Называется она озеро Тимсах. Как переводится это название? Крокодилово озеро или верблюжье?
3: Верблюжье.
2: Крокодилово.
1: Ну, такое
2: бывает.
1: Ну,
2: ничего страшного, не расстраивайся, будет еще второй вопрос.
1: Не то, чтобы ты прям обязан был это знать, да? Вика, продолжаем с тобой. Вот там же, в Исмаиле, находится и домашний стадион египетской футбольной команды «Исмаили». Внимание, вопрос. Как зовут капитана сборной Египта по футболу? Амар Мармуш или Мохаммед Салах?
4: Наверное, первое.
1: Мохаммед Салах. Вот что вы смеетесь, это один из самых известных футболистов мира. Вы просто...
2: Хорошо.
1: Это я Вик, не тебе, это я коллегам.
2: Так, хорошо, идем.
1: 0-0, хорошо.
2: Так, Андрей, вопрос тебе. В рамках культурной программы мы зайдем в музей Суэцкого канала. И там же мы узнаем, что он соединяет Красное море и какое? Адриатическое или Средиземное?
3: Еще раз, я не услышал.
2: Суэцкий канал соединяет Красное море и какое? Адриатическое или Средиземное?
3: Первый вариант.
2: Ну, не совсем.
1: Ну, нормально, зато стабильно. Зато стабильно. Вика?
2: Андрей, пока это лучший результат.
4: Но самое интересное, что на вопрос Андрея я отвечаю правильно.
2: А так всегда бывает.
1: Вика, все в твоих руках. Финальный вопрос. Мы зафиналим пребывание в Исмаиле качественной рыбалкой. Ну, вот там она, правда, выдающаяся. И хоть мы и в Египте, но желаем друг другу удачного улова по-русски. Вот скажи, что это за устоявшаяся фраза русских рыбаков? Ни хвоста, ни чешуи или береги леску?
4: Ну, я думаю, первое.
1: Правильно, да!
4: Ура!
2: Вику, мы тебя поздравляем, ты приходишь в следующий тур и продолжаешь борьбу за наш круиз.
1: Да, за возможность отправиться на лайнере «Астория Гранде» в путешествие мечты по Красному морю. А там, как мы уже говорили, Суэцкий канал, пирамиды, Петра, море, солнце.
2: Эх.
1: И, конечно же, еда. Много еды. Поздравляем, Вика.
4: Спасибо большое.
1: Поэтому завтра встретимся здесь же. Андрей, мы тебе дарим нашу фирменную футболочку. Спасибо тебе.
2: Ты не расстраивайся, звони нам еще.
1: Вика, с тобой до завтра. Счастливо, ребят.
2: Пока-пока.
4: До свидания. До свидания.
0: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде Уны и Европе Плюс. 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы хотим просто лишь немножечко подчеркнуть ваше влияние, вашу власть.
1: Вот что вам нравится, и вы заставляете людей, чтобы другим тоже нравилось.
0: Ну да, у нас есть один коллега, который до сих пор думает, что дома не ест лук. Потому что мы знакомы с его женой, которая любит лук. Или что все его любили.
1: Да,
0: расскажите, можно не только с едой, с музыкой, с путешествиями.
1: Совсем, вот что приходит в голову? Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: ТВ. ПАО 0+.
1: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Левановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что вы так сильно любите, что заставляете других это любить.
2: Слушаем.
1: Классическая.
3: Привет, Европа Плюс, привет, бригада У. Гарри Поттер. Я в значительной степени повернут на вселенную Гарри Поттера, поэтому моей семье приходится в значительной степени терпеть мое увлечение Гарри Поттером и использовать в повседневной жизни всяческие аксессуары, связанные со вселенной Гарри Поттером.
2: Вот, вот последнее интересно.
1: Пап, ну мы в Астрахани, плюс 40. Это шарф Гриффиндора. Ладно, еще одно.
4: Доброе утро, Европа Плюс, моя самая любимая Европа Плюс. А я хочу сказать, что я на самом деле с вами очень-очень давно, еще с того момента, когда еще я не была замужем, я с вами всегда утром шла на работу, слушала вас. А теперь я замужем, у меня трое детей, и я всех своих троих детей подсадила на Европу Плюс, потому что где бы я ни находилась, хоть дома, хоть я за рулем еду, в машине с детьми, всегда Европа Плюс. И все песни дети со мной подпевают.
2: Угу. Молодец, нам приятно.
1: Больше хитов, больше музыки, больше влияния на детей через родителей.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Более 90% голосов на выборах в Госдуму обработал ЦИК. Врачи рассказали о двух волнах сезонного гриппа. И россияне все чаще выбирают новое для нас туристическое направление. Далее подробности. Более 90% голосов успел обработать ЦИК на эту минуту. Предварительные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва говорят о том, что в Нижнюю палату парламента на этот раз, по всей видимости, не попадает партия «Справедливая Россия». Она на этот час не смогла преодолеть 5-процентный барьер. На первом месте идет «Единая Россия», на втором с большим отрывом КПРФ, третье место занимает ЛДПР, на четвертом «Новые люди». Все остальные партии набирают сильно меньше 5%. Окончательные результаты выборов будут обнародованы не раньше 25 сентября. К другим событиям. Россиян предупредили о двух волнах гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в конце ноября, вторая в феврале-марте 27-го. Это прогнозы врачей-инфекционистов. По словам специалистов, отечественная вакцина полностью адаптирована под мутировавшие штаммы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России высокая готовность к сезону гриппа. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Сейчас продолжается прививочная кампания. Все россияне могут сделать себе прививку от гриппа добровольно и бесплатно. Нагрузка на учащихся старших классов со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-х и 11-х классов станет на 140 больше, чем сейчас. Об этом сообщили в Минпросвещении. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменения связаны с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Продажи велосипедов в России за сезон выросли на 10%. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее в два раза. С конца марта по конец августа в стране было продано без малого 2 миллиона велосипедов. Увеличились также продажи детских моделей и велосипедов без двигателя. Наши рванули в Поднебесную. За первое полугодие Китай посетило больше 1 миллиона 600 тысяч граждан России. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в КНР. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в 2025 году Китай посетило свыше 2 миллионов россиян, а Россию больше 1 миллиона граждан КНР. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 20 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 96 рублей 67 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 5 минут в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: А осталось всего ничего. Под всего ничего, по официальной русской измерительной системе, это 4 дня. Доживу завтрак, уже в эту пятницу.
1: Да, уже совсем скоро с вами встретимся в ВК-стадиуме. В 7 стартуем, в 7 утра, внимание, в 7 утра.
0: Внимание, 7 утра, внимание.
1: Да, я еще раз хочу это повторить, в 7 утра.
0: Да, но можно приходить заранее, чтобы занять лучшие места. Чтобы успеть к самому началу.
1: Да.
0: Да, у нас, знаете, какое интро? О, там...
1: Вот такое!
0: Спасибо.
1: Прям и еще, кстати, себя... кое-что будет до 7 утра.
0: Да, вот такое. Прям как на рыбалке, судя по всему. Да. Ну, хорошо будет.
1: Обязательно приходите, будет классно.
0: И у нас же любимые артисты будут. И Айова, и Лирик, и Баиндия, и Звонкий. Кого еще не назвал?
1: Еще раз повтори.
0: Айова, Лири, Тима Белорусский.
1: Тима Белорусский, Богдан Медведев.
0: Богдан Медведев впервые в жизни приедет на гастроли в Россию, значит, сразу начнет живого завтрака. И нам бы подготовиться, конечно, к этому событию, потому что мы же общаемся с каждым из артистов прямо на сцене. Ни одно дело, когда на радио никто не видит, что рядом с нами переводчик, а на сцене как бы это не скрыть, поэтому нужно как-то подтянуть английский.
1: Yes, давай.
0: Для этого есть специальный человек. Впереди училка английского в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: и Халид Бригадю на Европе Плюс 9.09 в Москве. Пока мы ждем Марио Батха, нашу училку английского. Mm-hmm. Давайте послушаем треки, которые снова стали хитовыми благодаря всемирной паутины. Когда ты последний раз говорила словосочетание «всемирная паутина»?
1: Ну, наверное...
0: До слова «интернет», когда еще не придумали.
1: Давно, давно.
0: А там вирусится трек, и под него, ты не поверишь, люди танцуют.
1: Серьезно?
0: А движение этих танцев они взяли с выступления этой группы. А знаешь, выступление этой группы — это всегда... Это всегда событие. NSYNC, I want you back.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: 9 часов 13 минут в Москве. Училка английского бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже с нами. Мария Батхан, Маша.
3: Good morning.
4: Good morning.
2: Good morning.
3: How are you?
4: Amazing.
2: Хорошо, в ожидании чуда, я бы сказал, такого, знаешь. А всегда в начале урока английского ожидание чуда какого-то. Ну, произойдет, сегодня должно случиться.
3: Случится, это накопительный эффект, сколько я вас учу.
2: Да, Маша, а вообще, как у тебя взаимоотношения с учениками? Ну, такие же бывают, которых ты учишь.
4: А толку ноль.
2: Да.
3: Нет, таких?
4: Странно.
2: А теперь
4: потому что
2: кто...
4: вы не ученики, вы мои
3: класс
4: друзья.
3: Коррекции.
2: Да. А теперь, кто бы ни находился рядом с Машей Батхан, убери холодное оружие, пусть Маша скажет нормально. Маш, сегодня мы будем разбирать отличный трек от артиста «Живого завтрака» Богдан Медведев с треком «Count on me». You can count on me. Как мне нравится
4: что-то
2: его
4: хорошее,
2: стиль, что-то
4: да.
2: еще от Джона Ньюмана как будто бы здесь. Маш, расскажи, о чем там песня?
3: Мне тоже нравится так произношение, все так четко, все так понятно, и слов немного.
2: О.
3: Можно прям выучить от корки до корки. Погнали. Count on me — это рассчитывай на меня. Вот count — глагол считать, и accountant — бухгалтер, да? И вот отсюда все одно. Продолжаем.
2: То есть count on me — это все рассчитывай на меня?
4: Да.
3: You can count on me. Вот count me in — это посчитай меня, если вы скидываетесь на что-то. Не надо так говорить, говорите count on me. Типа в следующий раз можешь на меня полагаться.
2: Хорошо.
3: Окей. It's gonna be alright. Все будет хорошо. И вот здесь у меня вопросик.
4: Это мы знаем.
3: Он говорит, значит, I will never let you go. Hold me, держи меня, я тебя не брошу. Значит, I will promise, обещаю, to cherish your body. Cherish — это холить и лелеять.
2: Точно? Вот. Не придумала Хорошо. Только что слово?
3: Нет.
2: Нет, звучит...
3: Это как cherish.
2: Cherish.
3: Это, знаете, на что похоже? Вообще, это от французского, но я прям с вишенкой запоминаю. Вот ты вот вишенка моя, да, я вот так тебя берегу. I will cherish your body and soul.
2: А мне казалось, что cherish — это что-то из идиш. Нет? Ладно, продолжим. Окей, продолжим.
3: Да, окей. Так, значит, твое тело и душу буду лелеять. И все хорошо бы, но мне смущает одна фраза. Значит, я тебя отведу домой. Да, я как бы не рассчитывала на это. I will guide you back home. То есть не просто к себе домой возьму, заберу к нам с тобой в дом, а прям back home, обратно домой тебе.
4: Джентльмен.
3: К маме он меня вернет.
2: Ну, слушай, Маш, ну наверняка он просто познакомился с будущим тестем и понял, что ну давай поначалу домой. Поначалу домой, там уже как мосты наладим, можно и ко мне.
3: Наверное. Ну, потому что как бы она реально не в очень хорошем состоянии, потому что он говорит «Let me bring you back to life». Давай, я тебя верну к жизни.
2: А вот это уже хорошо. Не важно, что с ней, главное, чего он хочет. Привести ее в порядок.
4: Порядок и домой отправить.
2: Маш, спасибо тебе большое за очередной роскошный разбор. Мы тебе желаем чудес на неделе. И до встречи на следующем уроке. See you.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: артисты живого завтрака, группа Айова с треком «Мы» на Европе Плюс. Вик, скажу, у тебя есть любимое местоимение?
1: А, да. «Мы».
0: Прекрасно. Спасибо. Это хорошие новости для Вики Ньюс, которые мы ждем впереди. Здесь «Бригаде У» на Европе Плюс.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черномор Авто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Это Шакира, бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да,
0: рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Я тебя поздравляю, себя поздравляю, Лешку поздравляю, всех поздравляю, потому что Россия самая кошачья страна в мире.
0: Вот так вот.
1: Да, это новое исследование.
0: Угу. Я всегда это знаю.
1: Да, оказывается, в нашей стране у 59% семей есть хотя бы одна кошечка.
0: Опа. Опа, так ты, получается...
1: Мы обогнали Стамбул, Турцию и всех.
0: Ну, классно, что, кстати, что когда говорят о кошках, обгоняют именно один город в Турции.
1: Да. Подожди, ты говоришь ты. Почему ты? Ты тоже входишь в статистику. Леха входит в статистику, Паша Бесенин входит в статистику. У нас все входят в статистику.
0: Аж два кота.
1: Я...
0: Два кота.
1: Ну, потому что у Сережи продюсера нет.
0: Ага.
1: Я за Сережу.
0: У Лехи тоже два кота.
1: А Леха не знаю, за кого.
0: А
1: ну
0: вам,
1: ладно.
0: У вас, у людей, у которых два кота, есть какой-то мат-кот-капитал? Нет, не выдается?
1: К сожалению, нет.
0: Нет пока?
1: Есть только траты капитал.
0: Хорошо.
1: Вот, на втором месте Румыния, на третьем Индонезия. Вообще, в принципе, в топе я посмотрела Восточную Европу в основном и Юго-Восточную Азию.
0: Подожди, а Турции в топ-5 нет? Интересно.
1: А потому что у них там коты на свободе, так сказать, живут. А у нас тут
0: свои
1: домашние.
0: Ну, поздравляем, хорошая новость.
1: В Варшаве прошел 12-й чемпионат Европы по трамвайному мастерству. Ты видел фотки, видосы, нет?
0: Нет, интересно.
1: Это просто реально очень прикольно. Там разные были категории, разные...
0: Трамвайный дрифт?
1: Нет, ну был, например, трамвайный боулинг. Да, ты разгоняешься на трамвае.
0: Я боюсь спросить, кого сбивали?
1: Надо подъехать к большому мячу, который толкает три больших кегли.
0: О-о-о.
1: Прикольно. А еще был тест на плавность хода. К водителям, ну не к водителям, а к трамваю привязывали миску с водой. И ты должен был ехать и так аккуратно остановиться, чтобы меньше разбрызгалось воды. Прикольно?
0: А миска была внутри трамвая или где-то на крыше, может быть?
1: Не знаю, не видела, не видела. Фотография, но знаю точно, что победили ребята из Праги. Самые аккуратные водители.
0: Ну давай так, наши участвовали? Ну вот и все. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 8.32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 21 сентября.
1: Умные планы на день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше.
0: Тельцы, у вас откроется дар оказываться в нужное время и в нужном месте.
1: Близнецы, выход, который вы предложите, окажется лучшим для решения какой-то ситуации.
0: Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь.
1: Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости.
0: Девы, мы наконец получим заслуженную похвалу.
1: Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет».
0: Скорпионы, помните, что не всегда все получается с первого раза и даже со второго.
1: А стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.
0: Козероги, устали ждать? Так берите ситуацию в свои руки.
1: Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости.
0: Рыбы, вашу броню спокойствия сегодня не пробьет ни один раздражитель.

0: Dance Alone, это Сей, Кали Миноу, Бригадю на Европе Плюс. 9:35 в Москве.
1: Да.
0: А у нас впереди сейф. Сейф сегодня, между прочим, 33 тысячи рублей.
1: Ой, хорошо,
0: это, приятно. Между прочим, еще не все. Есть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Поэтому берем и отмечаем день поиска сказок. Да что их искать? Сейф — настоящая сказка.
1: Столько красиво денег, да? Красиво, да? Сказала.
0: Ну, пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: «Крыммедстрах» напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. «Крыммедстрах». Мы заботимся о вашем здоровье.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
6: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
7: А Мода C5 добавить стиля.
6: Джейку J7 впечатлить друзей.
7: А Мода C7 собрать взгляды.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
9: Потому что именно здесь
8: больше хитов и больше музыки.
9: Европаплюс.ру.
8: Больше хитов. Больше музыки.
10: 89.7 FM.
11: 89.7 FM.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Лайф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42. В Москве 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет. Меня зовут Женя.
4: Привет, Челябинск.
2: Привет. Привет, Женя. Привет, Челябинск.
3: Привет, Вовники, привет.
2: Привет, очень рада тебе здесь слышать. Жень.
3: Взаимно.
2: А где ты находишься сейчас в Челябинске?
3: А вот только припарковался возле работы, возле офиса.
2: А вот, ну, работа у тебя предполагает больше какой-то прям физический труд или больше интеллектуальный, посидеть, подумать, решить проблемку?
3: Ну, медицинская компания у меня.
4: О, это серьезно.
2: Женя, поговорим о деньгах.
3: Мы не у меня, прям лично, просто работаем.
2: Да ладно, я понимаю, Жень, скромный человек, ну что ты. Ладно, мы тоже не будем лезть в твою жизнь так сильно. Жень, у нас сегодня в сейфе 33 тысячи рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос хочешь бонусным? Первый, второй или третий?
3: Третий, давайте.
2: Третий,
4: хорошо.
2: Женя, удачи.
3: Третий.
2: Начали.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
4: Итак, Жень, сегодня день поиска сказок. Новую сказку скоро напишут в Японии. Уже анонсировали книгу про малыша Панча. Панч – это малыш, который живет в токийском зоопарке. И недавно он облетел все новости, потому что с ним никто не хотел дружить. Он там был такой несчастный, все его полюбили, и поэтому хотят, собственно, про него книгу и написать. Скажи, пожалуйста, Панч – это кто у нас? Это пингвиненок, это обезьянка или попугай?
3: Так, давайте второй вариант.
4: Второй вариант – обезьянка принята.
0: Вторая цифра.
2: Жень, сегодня день рождения отмечает актер по имени Билл Мюррей. Слышал про такого?
3: Слышал, но не помню, как выглядит.
4: А мне кажется, про него все слышали, но никогда никто не может вспомнить, как он выглядит. Но ты его знаешь.
2: Но это незаменимый охотник за привидениями. Вообще человек, который снялся во множестве фильмов, причем у него роли были как драматические, так и комедийные. И я попытаюсь сложить актера Билла Мюррея и мою любовь к фильмам про зомби. Он в одном из классных фильмов про зомби сыграл камео самого себя. Вот в каком фильме он это сделал? Добро пожаловать в Зомбиленд. Зомби по имени Шон или Тепло наших тел?
3: Давайте первый вариант.
2: Первый вариант. Добро пожаловать в Зомбиленд. Принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Желаем удачи. Итак, сегодня день Республики Мордовия.
2: Поздравляем
4: ребята, поздравляем. Все, кто там. Поздравляем, вы классные. И вопрос будет про прекрасную республику. Там, оказывается, 3 официальных языка.
2: Угу.
4: Да? Государственных. Значит, русский, понятное дело, да? Потом есть эрзианский.
2: Угу.
4: И вот какой третий, как ты думаешь? Даргинский, нанайский, макшанский.
3: Давай
4: третий вариант. Макшанский, принято.
2: Итак, Евгений из Челябинска подобрал такой код от сейфа. 2, 1, 3. Внимание!

0: О, серьезно?
1: Да.
2: Поздравляем, Жень.
0: Вау, супер, супер.
1: Жень,
0: круто.
1: Мы за тебя очень рады. Я вот не сомневалась.
0: У меня мурашки пошли.
2: Да? Вот казалось бы, владелец медицинской компании, а радуется, как мы, простые люди. Жень, мы тебя поздравляем.
0: Ну, не владелец, не владелец.
2: Да
0: вообще, ладно? Спасибо, ребята, супер.
2: 33 тысячи твои. На все вопросы ответил правильно, в том числе и с бонусом тоже справился. Поэтому еще дополнительно получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Поздравляю.
0: Супер. Супер, спасибо. У меня, кстати, по гороскопу вы сейчас прочитали, то что будет какая-то похвала.
2: Молодец, Жень, молодец.
1: Поздравляю.
2: И финансовая похвала в том числе. Мы тебя поздравляем, звони нам еще.
0: Спасибо,
2: обязательно,
0: ребят.
2: И Челябинску большой привет. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Ну а завтра в сейфе бригады У 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: Вот это Magic Brigade на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы вспоминаете то, что вы любите настолько, что заставляете любить это и остальных.
1: Mm-hmm.
0: Ну, например, когда вы со своей семьей прекрасной, очень дружной семьей, купили путевку в Турцию. Абсолютно all-inclusive, extra all-inclusive,
1: и?
0: Чтобы отдохнуть всей семьей.
1: Что, в чем проблема? Тут
0: а
1: я
0: вы
1: не
0: очень
1: вижу.
0: Любите активный отдых.
1: Ну и активничай себе за пределами отеля.
0: Но мы же одна семья.
1: Один.
0: Нет, хайкинг на полдня. Пойдем с минералочкой.
1: А зачем туда покупать all-inclusive?
0: Ну, потому что нужно в ловушку свою семью затащить, иначе бы они не поехали.
1: А, это коварно.
0: Расскажите о своих ситуациях в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Привет, вы кто?

0: 32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Прибежите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: The Second Voice, бригаде Уны, Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете о том, что настолько любите, что заставляете это любить других.
1: Слушаем. Check.
0: Саундчек. Бригаде У. Начнем вот с такого очень приятненького, Вики. Я думаю, ты оценишь.
2: Доброе утро, Европа Плюс. А я вот люблю собирать грибы. И пораньше выехать в лес часов в 5 утра, чтобы приехать раньше остальных грибников, насобирать большие корзины грибов. И, естественно, мои дети не очень сильно разделяют мое увлечение. Но у них нет выбора влияния на детей через родителей.
0: Да?
1: Да.
0: Все верно. Не забывайте, кто вас кормит. Она здесь, перед вами, в сапогах.
1: И с ножом в руках.
0: Ну и финальное на сегодня.
3: Любимая бригада У, привет. Ждем, ожидаем живого завтрака. И мы с Казахстана в этот раз не поедем, к сожалению, но мои друзья будут. И они знают, что самое надо фотографировать, снимать и посылать все это мне, Лирика, потому что я очень его люблю. И они его теперь тоже очень любят.
1: И мы все любим.
0: И вы все полюбите Лирика.

0: Училась песня «Пауза».
1: Пауза?
2: Но пауза здесь неуместна. Ага, попались мы.
1: Только мы, да?
2: Да, Баста и моя Мишель, бригаде «Умный» на Европе Плюс. Что ж, мы побежим продолжать работу над живым завтраком.
1: Да, 25 числа в эту пятницу встречаемся в 7 утра. Пожалуйста, приходите, не опаздывайте.
2: Вот, мы там, еще много раз напомним вас.
1: Бесплатный, там будет классно.
2: Все?
1: Да.
2: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
2: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Обработка голосов на выборах выходит на финишную прямую. Названа новая дата индексации тарифов ЖКХ в российских регионах. И 4 дня остается до главного события этой осени. Далее о подробности. Обработка голосов на выборах выходит на финишную прямую. На этот час Центризбирком успел посчитать свыше 94% бюллетеней. Список лидеров не изменился. Лидирует на выборах в Госдуму «Единая Россия». У нее на этот час без малого 58% голосов избирателей. На втором месте с большим отрывом идет КПРФ. Эта партия сумела заручиться поддержкой 13,81% избирателей. Замыкает тройку лидеров ЛДПР. На четвертом месте «Новые люди». В пятерке также «Справедливая Россия», но у нее пока меньше 5% голосов. Ранее ЦИК сообщил о рекордно высокой явке на выборах. Она составила без малого 57%. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. На размеры повышения составит от 8 до 22%. Об этом рассказали финансовые эксперты. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%, в Московской области 13%. Индексация тарифов на коммунальные услуги – это ежегодная процедура, но в этом году она прошла с отклонением от привычного графика. Традиционное повышение с 1 июля перенесли на 1 октября. Уровень безработицы в 2% и ниже зафиксирован в 54 регионах России. Согласно свежим данным Росстата, самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской, Новгородской областях, Хабаровском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе. Там показатель не превышает 1%. Также низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Самарской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Ямал-Ненецком автономном округе. 4 дня остается до главного события этой осени. Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. В Элли-Вике будут угощать всех ароматным кофе и вкусными круассанами. Вас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступления топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Баиндия и Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 20 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 67 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 14-я строчка мирового Шазама, трек, который популярен по всей нашей планете. Возможно, кстати, даже за ее пределами. Да, есть, конечно, Deep House, любим там, так же, как и у нас. Это Kima Sounds и вещица Rise Slow, только что в твоих динамиках. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее от Deep House перейдем к стильным поп-ритмам. Группа Cat's Eye появится с темой Animal совсем скоро. Прежде вдарим немножко транс-хауса, послушаем Sonic и хит на все времена Sky. А вот еще раньше встречает Эдди Суимса с соул-поп темой Mr. Know It All. Разнообразные треки впереди на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черноморавто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: свое время группа Cat's добиралась до вершины чарта Еврохитов 40 с треком «Габриэлла». Вот эта история «Animal» тоже крутая, тоже стильная, тоже хитовая. Так почему бы не повторить предыдущий успех? Все предпосылки имеются. Но зависит это только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимчиков и слушай результаты в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Послушаем еще один трек, который когда-то был выше всех в хит-списке. Проект The Second Voice и вещица Let Me Be уже через мгновение на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
6: Пора выгодных покупок в Черномор Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: JQ J6 отправится в путешествие.
8: А мода C5 добавить стиля.
9: JQ J7 впечатлить друзей.
10: А мода C7 собрать взгляды.
11: JQ J8 подчеркнуть свой статус.
12: Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
13: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
14: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
15: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы проведем вместе с лучшими хитмейкерами планеты. И что особенно приятно, любимые треки будем слушать в режиме нон-стоп. С нами Бибер Рекс и Дэвид Гетто с темой Sad Girls. Прежде здесь отметится Хьюжель, Френч Монтана и Эйден Мартин с новинкой Shine. А еще встречает Дати с суперхитом Take Me There. Эти ребята и многие другие, например, Сия, Келлен Харрис и Disciples, впереди на Европе Плюс ближайшие 30. Наслаждайся.
2: Лирика Йова, Богдан Медведи.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму. Сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. .ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Биби до Си пока далеко. Си вот 9 раз соблазняла Дэвида на совместный трек. Может, поэтому Биби немножечко Sad Girl, да, приревновала. Ну ладно, больше когда в больше музыки ждет нас далее. На подходе совсем свежая вещица. Трек невероятный, стоит заценить его особенно внимательно. Карлита и Софи Такер с темой Манхэттен на подходе. Прежде будем слушать темы белорусских с историей мысли, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь на Европе+. Плюс.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с

0: 15 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: в любви Манхэттену. Да, ребят говорят, что лучше места просто не найти и кайфуют буквально от всего, что там есть. Клип, кстати, тоже очень вайбовый, надо сказать. Как-нибудь обязательно посмотри. Невероятно вайбово пройдет и живой завтрак с бригадой У уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Элловике. Со сцены ВК стадиум разбудит всю нашу страну. Будет огромное количество подарков, бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступят Богдан Медведев, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки и Бай Инди. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. Мы ждем всех. У нас далее больше хитов и больше музыки. Another 54 Ultra Talk to You уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше хитов. Больше музыки.
5: 89.7 FM.
6: 89.7 FM.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: точно. Следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов. Здесь на Европе Плюс. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Богдан Медведи. С темой Count on Me. Прежде лови Нептунику с вещицей What F. А еще здесь отметится Шакир и Бена Бой с суперхитом Дай, дай. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Pink и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Серьезно?
3: Да.
4: Поздравляем, Жень.
2: Вау, супер, супер.
3: Жень,
2: круто.
3: Мы с тебя очень рады. Я вот не сомневалась.
2: У меня мурашки пошли.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
18: Это более 2,5 миллиона друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
18: Новинки.
1: Видео со звездами.
18: Гороскоп.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
11: Привет!
15: Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишем!
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Дальше только хит.

0: Count on me. Богдан в треке обещает дарить вообще все, что у него есть своей избраннице. Все тепло, всю любовь, все обнимашки-целовашки. И даже обещает звонить и петь в трубку. Но вот последний пункт точно не для всех. Да, если бы я такой кому-то пообещал, учитывая мои вокальные способности, думаю, быстро был бы заблочен. Ну да ладно, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Deep House, Синти Поп и Поп-Рок. Вот какие стили впереди. Теперь подробнее и в той же последовательности. Мисмо, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, Chapel Run, Good Luck, Babe, а также Alex Warren, Fever Dream впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Автомобили по программе «Трейдинг», не «Оферта».
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.сайт.
3: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Правильная регулация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном

0: В специальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А мода C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирь. Мирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hello, this is NSA, where are you? Дальше будет больше хитов и больше музыки. За диско, инди-поп будут ответственны Marshmello и Portugal The Man. Послушаем Phoenix, House, ритмы лови в исполнении Warner и Lauren. Насладимся новинкой Let Me Forget. А вот стильного хип-хопа нам отцепит French Montana и Max B. Ever Since You Left Me, I Went Deaf впереди. Ну и напомню, что в приложении Европа Плюс, Radio Hub, мы запустили игрушевой завтрак в преддверии нашего уникального события. Обнови или установи приложение Radio Hub, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки живого завтрака. Итоги подведем уже 24 сентября. Дерзай.
1: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
6: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, STO, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240 40 40.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа Плюс. Get ready to shake your asses.
2: I went deaf on the bitch.

0: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix прямо сейчас. До конца этого часа нас ждут не менее топовые ребята. Будем слушать Texas с вещицей Summer Sun, а также Зиверт с хитом Эгоистка. Ну а прямо сейчас минутка важной информации. Внимание!
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
16: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
18: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Texas Summer Sun в завершении очередного часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет больше хитов, больше музыки, будет больше наших с тобой любимых артистов. Расходиться никуда не надо. Мало ли, какие еще приятности будут ждать тебя. Полетели.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Глава ЦИК рассказала о десятках тысяч аннулированных бюллетеней. Насекомые нового поколения могут появиться в России до наступления холодов. И всю правду об овсяном печенье рассказали эксперты. Далее подробности. Глава ЦИК рассказала об аннулированных бюллетенях. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова сообщила о том, что на прошедших выборах депутатов в Государственную Думу было аннулировано 36 850 бюллетеней. Также в четырех регионах от работы были отстранены 17 членов избирательных комиссий. Памфилова подчеркнула, что среди причин отстранения была умышленная порча бюллетеней. Памфилова отметила, что нынешняя избирательная кампания была самой тяжелой из всех, но в целом прошла спокойно и в штатном режиме. Тем временем ЦИК продолжает подсчет голосов на выборах в Госдуму. На этот час подсчитано более 94% голосов. Первое место в процентном соотношении занимает «Единая Россия». На втором месте с большим отставанием идет КПРФ. На третьей строчке ЛДПР. Четвертое место досталось партии «Новые люди». Все остальные политические силы не преодолели 5-процентный барьер. Явка на выборах, по данным ЦИК, стала в этом году рекордной. Без малого 60%. Окончательные итоги выборов будут обнародованы не ранее 25 сентября. К другим событиям. Насекомые нового поколения могут появиться в России из-за теплой осени. Биологи говорят, что из-за аномально теплого сентября могут проснуться некоторые растения и цветы. То же самое происходит с насекомыми. Подстраиваясь под изменчивую погоду, новое поколение комаров, мошек и других летающих насекомых может атаковать россиян до наступления холодов. Напомню, ранее специалисты предупредили о том, что осенью мухи и осы становятся особенно агрессивными из-за приближения холодов и стремления оставить потомство, они чаще нападают на людей. Сколько овсяного печенья можно съесть в день? Ответ на этот вопрос дали специалисты Роскачества. По их данным, взрослому человеку достаточно 50 граммов овсяного печенья в сутки. По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу продукта к минимуму. При выборе овсяного печенья специалисты советуют обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам с небольшим количеством искусственных добавок и консервантов, а также с низким содержанием сахара или с натуральными подсластителями. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 20 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 67 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Магическое свойство плейбокса можно благодаря одному часу сделать классным целый день сразу. Масса приятных эмоций впереди. Не веришь мне? Тогда оставайся и проверь это сам. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам мы перейдем. Игра «Фудтайм» на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки ты выигрываешь благодаря своим знаниям и благодаря интуиции, конечно же. Но совершенно неважно, кем ты работаешь, где ты сегодня трудишься в офисе или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы ты и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Food Time.
1: За пиццы и напитки поборется сегодня Самир. Самир, большой тебе привет.
2: Да, добрый день. Добрый.
1: Так, как понедельник проходит? Ты бодр?
2: Все хорошо, все супер.
1: Так, ну расскажи секрет бодрого понедельника. Что это? Кофе?
2: Вставать пораньше, возможно, и кофе.
1: Вставать пораньше и кофе. Как будто бы не связаны друг с другом вещи. Вот я тоже сегодня встал пораньше, и, знаешь, мне было тяжко. Но кофе тоже помог. Молодец, Амир, дозвонился. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да.
1: Все, супер, тогда полетели.
3: Один, два.
1: Итак, сколько было церемоний премии Грэмми? Больше 40 или меньше?
2: Больше.
1: Больше. Сколько игроков в одной баскетбольной команде? 4 или 5?
2: 5.
1: 5, правильно. Кто тяжелее, панда или горилла?
2: Горилла.
1: Горилла. Есть ли Оскар у Тома Круза, да или нет?
2: Есть.
1: Есть. И какое государство больше, Люксембург или Лихтенштейн?
2: Так, Люксембург.
1: Люксембург. Что сейчас произошло, Самир? Ты понимаешь, что это было? Это комбо?
2: Да.
1: Называется. 5 пиц. 5 пиц тебе достаются вместе с напитками. Вау, Самир. Значит, получается...
2: Я, получается, все отгадал.
1: Получается, да. Получается, твой метод действительно работает. Встать пораньше и выпить кофе. Вот так вот. А я, значит, сначала тебе не поверил. Реально работает. Самир, я тебя еще раз поздравляю.
2: Да.
1: Максимальный супер результат. 5 пиц и напитки твои. Желаю тебе классного дня и приятного аппетита. Заранее. Мы двигаемся дальше. Кайга, Макс Макноун, Take Me Back. Прямо сейчас здесь на Европе+.

0: и стильная вещица Baby Doll прямо сейчас. Вот интересно, из уст любого ли человек с именем Доминик фраза «нет ничего важнее семьи» будет звучать круто и пафосно? Или только от Доминик Торетто? Задумался тут. Ну ладно, игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс, но это чуть-чуть попозже, во второй половине часа. А пока больше хитов и больше музыки. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Bizarre», а также «Naked Sweet Emotion» впереди. Оставайся.
1: На Европе Плюс.
2: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв.

0: по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
2: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Черри», «Тенет», «Тенет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 89.7 FM.
8: 89.7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Европе+.
1: Афиша.
2: Человек безграничного таланта, Паша Беседин, уже здесь. Сейчас расскажет нам что-то очень-очень интересное. Пашечка, привет!
3: Привет, Андрюша, добрый день всем. Расскажу сейчас, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широком прокате «Курьер», новый боевик Скотта Во, номинанта на «Золотую малину» за «Неудержимых 4». Главный герой Хэнк Мэлоун, ветеран Афганистана, ведущий одинокую жизнь, посещающий собрание анонимных алкоголиков и подрабатывающий элитным курьером. Внезапно ему поступает любопытный заказ. Нужно оперативно доставить донорский орган для экстренной пересадки. На это есть всего 3 часа, но простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть посылкой. В основе сюжета история из ежегодного списка лучших нереализованных в Голливуде сценариев за 23-й год.
2: Мне вот интересно, если он не успевает за 3 часа, там потом приходит промокод типа на следующую упаковку для тех, кто... Как это с продуктами обычно?
3: «Золотая малина» говорит сама за себя. Посмотрим, что из этого получилось.
2: Посмотрим.
3: Тем временем в театре в рамках Большого детского фестиваля показывают «Снег в июле». Спектакль «Легенду Нижегородского театра кукол» о силе духа, любви и человечности, о хрупкости мира и мужестве перед лицом войны. Постановка основана на истории подвига молодой учительницы, которая вывела из оккупированной фашистом Смоленской области больше 3000 детей. Когда стало ясно, что довести их до Урала невозможно, откликнулся город Горький, врачи которого приняли истощенных, но живых детей. Начало в 7 вечера.
2: Снег в июле, Паш, такой же случается иногда.
3: Это...
2: На твоей памяти было хоть раз?
3: Речь идет не совсем о том, о чем ты подумал.
2: А, вот да. Так вот, ну ладно.
3: В Третьяковской галерее открылась выставка под названием «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа». Экспозиция посвящена художнику, который стал певцом дворянских усадеб. Он объединил импрессионизм и символизм. На выставке собрали больше 140 работ из 20 музеев и частных коллекций, включая ключевые произведения мастера – гобелен, изумрудное ожерелье, осень и автопортрет с сестрой. Здесь же можно найти целый зал с фотографиями, поскольку Борисов-Мусатов сначала наряжал моделей в старинные костюмы, снимал их на фотоаппарат и лишь потом брался за кисть. Так что все гости выставки смогут сравнить кадры с картинами, написанными на их основе.
2: Паш, ну великолепно. Обещал тебе аплодисменты всегда теперь. Этим будем заканчивать.
3: Еще разочек расскажу вам что-то интересное уже завтра.
2: Хорошо, классного тебе дня. Мы летим дальше. Kima Sounds, Rise Slow прямо сейчас.

0: Хит-бэк.
1: Быстро летит время, снова добрались мы до подарка. Фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс может стать твоей в игре «Хитбэк». Будем выявлять самого внимательного слушателя радиостанции номер один в России. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Тедди Свимса и суперхита «Мистер Know It All». 8-495-745-6565. Удачи!
2: Реклама.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «Созарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
6: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
7: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
8: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
5: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
10: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
11: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
12: А Moda C5 добавить стиля.
11: JQ J7 впечатлить друзей.
12: А Moda C7 собрать взгляды.
11: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
12: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
13: Европа Плюс.
14: Больше хитов. Больше музыки.
13: Европаплюс.ру.
15: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: прекрасного теплого города Геленджик сразиться за беспроводную колонку от Европы Плюс. Дмитрий, привет!
1: Привет!
0: Привет, Дмитрий. Ну, давай, расскажи, какая там у вас погода, что мы все позавидовали.
1: Солнечная. Бахатный сезон продолжается, поэтому всех приглашаем в гости. Приезжайте.
0: Вот так вот. Я на чемоданах сижу. Дмитрий, я готов.
1: Ждем,
0: сейчас сыграем с тобой, и я выезжаю. И я на вокзал.
1: Да, договорились.
0: Супер. Смотри, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала с тобой послушаем, потом буду ждать от тебя, желательно, верный вариант ответа. Готов?
1: Готов.
0: Готов. Смотри, возможно, это был трек «Бизар» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Может быть, «Beautiful Madness» от Майкла Патрика Келли. Ну, или «Catch Me If You Can» от Алана Уокера и Сарана. Так, ну что скажешь, Дмитрий? Пришло время определяться.
1: Вариант номер один.
0: Вариант номер один. Вот так вот уверенно, вот так вот спокойно, вот так вот легко. Дмитрий получает беспроводную колонку. Ура! Дима, молодец.
1: Ура!
0: Класс, я тебя еще раз поздравляю. Еще раз аплодисменты тебе. Класс.
1: Ура, ура.
0: Шикарного дня тебе желаю в солнечном прекрасном городе Геленджик.
1: Да. Спасибо большое.
0: За свою внимательность получаешь подарок. Мы летим вперед. Rayman Supergirl прямо сейчас.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: инди-спектакль прямо сейчас. Еще один трек, который, как мне кажется, может помочь выйти из френд-зоны. Да, скидывай девчонке, в которую влюблен. Там столько вот комплиментов в тексте отсыпано, что ей будет сложновато устоять и не понять намек. Да, до конца часа будем слушать Divock, Slow Down, Can't Stop Thinking, а также Шакиру и Рау Алехандро, Тефелисита. Ну а завтра жду тебя на тусовку в Playboxе в это же время на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге,
11: в самолете.
12: Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
16: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
18: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
19: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит акции» и доставка. 6+.
20: Премьера СТС.
21: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
22: Ты у меня ствол украл.
21: Молчи давай.
20: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
23: Европа+.
24: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Ruskiruz.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 14.

0: Ру в любое время дня и ночи, и настроение сразу как-то само собой выходит на позитивную составляющую, согласись. Ту-ту-ту-ру на Европе Плюс, веселые парни из Каталонии, Сидерленд. Всем привет и классного легкого понедельника. Меня зовут Алексей Мануилов, но уже через пару минут драйвовая Talk to You, и это будет Another.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль.

0: комплектации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели X-Lantix, STO, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте autofinansbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.

0: Больше музыки.
1: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: не первый год. Сейчас 20 место у нас в Еврохит Топ 40, и уже 4-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Не сомневаюсь, будет и 5-я неделя при твоей, конечно, поддержке на europaplus.ru.
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
6: А Moda C5 добавить стиля.
5: JQ J7 впечатлить друзей.
6: А Moda C7 собрать взгляды.
5: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
7: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
9: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 89.7 FM.
11: 89.7 FM.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: хит Love the Way You Lie. Just gonna stand there, watch me burn. Конца и на подходе услышим Animal. Разумеется, не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс. Всем отличного понедельника.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Дочка Банк.
12: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: должны супыть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Дальше. Только хит.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: Ну, девчонки не раз признавали, что и в обычной жизни очень-очень дружат и друг за друга, ну, просто горой стоят. Animal на прошлой неделе, напомню, плюс 10 строчек у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 19 место у КЦ, я уверен, дальше будет только выше.
1: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября.

0: 2026 года.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

0: 7 утра, так что приходи, ждем.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. «Джейку J6» отправится в путешествие.
4: А «Мода C5» добавить стиля.
3: «Джейку J7» впечатлить друзей.
4: А «Мода C7» собрать взгляды.
3: «Джейку J8» подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указано стоимость «Джейку J6» с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
7: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
5: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетский пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
21: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
22: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
23: В дороге,
24: в самолете.
25: Просто и удобно.
26: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
29: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
30: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир» – каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 16.

0: Toll, например. Вот его-то мы и услышим буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32.

0: 00 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на Lada Granta Classic с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: практически в одиночку делает всю свою музыку, так сказать, под ключ, и никому не доверяет, только себе любимому. Но может и правильно, зато нет лишних цепочек, и все держит под контролем Кевин Паркер, он же Тейм Импала. Впереди через пару минут Дракула, но сначала...
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
5: А Moda C5 добавить стиля.
3: JQ J7 впечатлить друзей.
5: А Moda C7 собрать взгляды.
3: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алекс Уоррен, а затем Глен Моррисон и его хит с однозначным названием «Goodbye».
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Серьезно?
3: Да.
4: Поздравляем, Жень.
2: Вау, супер, супер.
3: Жень,
2: круто.
3: Мы с тебя очень рады. Я вот не сомневалась.
2: У меня мурашки пошли.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
9: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Пароль?
15: ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
21: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
22: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
22: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: название трека не нуждается в переводе, разумеется. Просто goodbye, этим все сказано. Это Глен Моррисон на Европе Плюс. В конце часа, в начале следующего, стильный проект «Медуза». Ждем «Don't Wanna Go Home».
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание президентом США закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации двусторонних отношений. Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России, который предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран, попадающих под критерии крупнейших покупателей российской нефти и газа, и до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США. Роскачество предупредило, что полный отказ от углеводов может привести к слабости и раздражительности. При дефиците глюкозы снижается концентрация внимания, возникают слабости и раздражительность, а углеводы участвуют в регуляции обмена веществ и синтезе гормонов. Средняя суточная норма для взрослого человека составляет около 300 граммов, при этом основу рациона должны составлять сложные углеводы, цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. И книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую и самую маленькую лошадь в мире. 4-летний конь Хьюго из Великобритании вырос до 199 сантиметров и весит 890 килограммов. Он любит бананы и считается местной знаменитостью. Ну а самая крошечная лошадь — это миниатюрный пони из Германии ростом всего 52,5 сантиметра. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
2: Это топ новости в Star News. Kings of Leon анонсировали 10-й студийный альбом All My Beloved, релиз которого состоится 6 ноября. Longplay станет первым полностью самостоятельно спродюсированным релизом группы и будет содержать 13 треков. В поддержку альбома уже вышел сингл My Whole World. Гарри Стайлз анонсировал 25 новых дат тура Together Together на 2027 год. Концерты пройдут в Европе и Северной Америке. На разогреве выступят Sound System, Tinashe, Лейна Уилсон и Baby Rose. Кайли Минок откроет шоу Гарри Стайлз в Лос-Анджелесе, а Tears for Fears на Уэмбли. Концерты BTS в Южной Америке покажут в кинотеатрах по всему миру. Трансляции из Буэнос-Айреса и Сан-Паулу пройдут в конце октября. Это первые показы группы из Южной Америки и дебютный концерт в Аргентине. Зрители увидят полные стадионные выступления всех 7 участников команды BTS. Всего в рамках тура запланировано 5 кинопоказов, включая трансляции из Кореи и Японии. Тейлор Свифт номинирована на премию Country Music Awards в категории сингл года за песню I Knew It, I Knew You, записанную для мультфильма «История игрушек 5». Это первая номинация Тейлор Свифт от ассоциации за 4 года и первая в этой категории за 13 лет. Лидером по числу номинаций стала Элла Лэнгли, у нее их 9, включая артист года. Церемония пройдет 18 ноября в Нэшвилле. Ну что ж, пожелаем Тейлор только удачи. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News. Yeah.

0: Это Мизмо Hello, номер 7 сейчас у нас в чарте, в Еврохит Топ 40. И, кстати, все шансы сказать Hello тройки лидеров у Мизмо есть, конечно, на этой неделе. Но посмотрим, ждем пятницу, когда все прояснится. Ну и, конечно, не забываем до пятницы поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Сделай это прямо сейчас.
1: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8 978 320 2020.
4: Крым Медстрах напоминает.

0: полис ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefis.crimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
1: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
2: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Годные мемы.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.
1: Европа. Плюс.

0: проклялся мысли. Ну да, ждем Тиму, конечно же, на живом завтраке с бригадой уже в эту пятницу, 25 сентября, но это через несколько дней. А вот прямо сейчас ваши лучшие истории вспоминаем.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем истории, когда вы проявляете свое влияние. Если вам что-то нравится, то вы заставляете, чтобы все это любили.
3: Давай, слушайте.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. Однажды я работала в летнем ресторане. Давно это было, правда. У меня есть пара друзей, муж и жена, которые приезжали туда в пятницу вечером, ну, чтобы отдохнуть, потусоваться. И кто из них первый добежит до стойки и выпьет чего-нибудь, хотя бы 50 грамм, тот не за рулем едет домой и отдыхает.
2: Ну, давай так, не совсем по теме, но история прикольная.
3: Ну, если тебе нравится это сообщение, и ты заставляешь нас слушать, конечно, нам нравится тоже, классное.
2: Так, вот еще.
5: Ребята, привет, страна. А у меня, хочешь не хочешь, а яичница будет с овощами и зеленушкой. Ну, как-то так.
3: ПП, получается, вынужденная.
2: Да, вынужденная ПП.
3: Нам такое тоже нравится.
2: Да, да. Ну, вот еще, конечно, очень страшное.
6: Я не люблю плов. Все в семье кушают, но мне тоже приходится кушать.
2: Не переживай, подруга, когда-нибудь ты вырастешь, и это гастрономическое заключение прекратится.
7: Привет, Европа Плюс, привет, бригада У. Гарри Поттер. Я в значительной степени повернут на вселенную Гарри Поттера, поэтому моей семье приходится в значительной степени терпеть мое увлечение Гарри Поттером и использовать в повседневной жизни всяческие аксессуары, связанные со вселенной Гарри Поттером.
3: Вот, вот последнее интересно.
2: Пап, ну мы в Астрахани, плюс 40. Это шарф Гриффиндора. Ладно, еще одно.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Моя самая любимая Европа Плюс. А я хочу сказать, что я на самом деле с вами очень-очень давно, еще с того момента, когда еще я не была замужем, я с вами всегда утром шла на работу, слушала вас. А теперь я замужем, у меня трое детей, и я всех своих троих детей подсадила на Европу Плюс, потому что где бы я ни находилась, хоть дома, хоть я за рулем еду, в машине с детьми, всегда Европа Плюс. И все песни дети со мной подпевают.
3: Угу. Молодец, нам приятно.
2: Больше хитов, больше музыки, больше влияния на детей через родителей.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: что, ну, так дословно, земля звезд. Они сами говорят, что их музыкальный путь — это как путешествие к звездам. Но вот благодаря этому хиту их карьера явно сейчас идет с третьей космической скоростью, не меньше. 17:35 в Москве, с вами Европа Плюс, и всем-всем-всем отличного понедельника.
1: Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пену. Ну что ж, почему нет, собственно, почему нет? Может себе это позволить. 17:49 в Москве, понедельник, 21 сентября, но все мысли уже только о пятнице, и вот почему.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Chasing Everything But The Girl на Европе Плюс. Отличная концовка этого часа. Ну что, понедельник у нас продолжается, конечно же, под аккомпанемент крутейших хитов, которых будет очень много уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В российской столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Ну а в это время у нас новости. Игорь Акулов уже в студии. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
4: Кость, привет, всем добрый вечер. Минфин допускает продажу госпакета Аэрофлота. Ряд пассажирских поездов изменили пути из-за схода грузовых вагонов Ростовской области. И больше половины российских родителей помогают детям с домашними заданиями. Подробности далее. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае. Валерий Пикалев сообщил, что инфраструктурные проекты и пункты пропуска планируется модернизировать до конца 2030 года. Однако президент подчеркнул, что это слишком долгий срок, так как потоки большие, и поручил ускорить процесс. Глава ФТС пообещал выполнить поручение, отметил, что у него есть определенные предложения по этому вопросу. Ряд пассажирских поездов изменил маршруты из-за схода грузовых вагонов с рельсов на Северокавказской железной дороге в Ростовской области. В обход барьерного места проследуют поезда Челябинск-Сириус, Казань-Адлер, Красноярск-Адлер, а также Сириус-Пермь-Адлер-Уфа и Новороссийск-Казань. Железнодорожники проводят работы для восстановления движения. Пассажирам, задержанных более чем на 4 часа, поездов предоставят питание. Напомню, что состав грузового поезда сошел с рельсов 20 сентября. Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку. В Москве больше 260 малышей пойдут в детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь». Он поддерживает детей, которые нуждаются в особом внимании, например, тех, кто родился раньше срока. По словам заммэра Анастасии Раковой, цель проекта – привести состояние малышей к возрастной норме, чтобы к 3 годам они догнали сверстников. Проект уникален, он объединяет медицинскую, социальную и образовательную поддержку. С подопечными работают врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги. Минфин допускает продажу госпакета Аэрофлота как в этом, так и в следующем году. Было отмечено, что вопрос зависит от рыночной конъюнктуры. Ранее сообщалось, что госпакет готов к продаже, но нужно следить за динамикой рынка. Часть госпакета в 23,76% акций планируется продать на бирже. При этом государство после приватизации сохранит контрольный пакет. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. И больше половины российских родителей в городах-миллионниках помогают детям с домашними заданиями. 57% делают это самостоятельно, 24% подключаются по просьбе ребенка, 20% участвуют несколько раз в месяц. Ежедневно занимаются с детьми 9% россиян, еще 5% помогают несколько раз в неделю. При этом многим родителям сложно объяснить материал, 27% ищут информацию в интернете, а 21% понимают темы, но не всегда могут объяснить доступно. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 20 копеек. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: что она появилась у нас в эфире. Это Ужель, который записал уже один главный гимн лета 26-го года. Это мы помним, правда ведь? Вместе с ним French Montana, David Guetta и Shine. Так называется эта новинка. Кстати говоря, если у тебя есть приложение, новое приложение Европа Плюс под названием Radio Hub, то ты, наверное, в курсах об этом, да? Как называется трек, какие исполнители, потому что там вся информация имеется. Всегда, в любой момент можно заглянуть, посмотреть, кто это, что это, почему это, на каком месте он находится в нашем Еврохит Топ 40. Вся подробная информация есть в нашем новом приложении Radio Hub. Поэтому ни в коем случае не упусти такой шанс. Скачай его абсолютно бесплатно, без всяких регистраций, плюс дополнительно 8 потоков. Но это вообще кайф. В любой момент, в любом настроении можно для себя что-нибудь подобрать. Ну а в ближайшие минуты я подобрал для тебя классный трек. Это Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городе.фиксмира.ру.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
3: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus.

0: быть элегантным.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
0: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: 89.7 FM.
3: 89.7 FM.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Кстати говоря, моя Мишель в 25-м году были на живом завтраке с бригадой У. Это было, конечно, очень круто, а? Они отыграли просто на все деньги. Моя Мишель, баста, если я буду танцевать прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, а в этом году у нас другой лайн-ап, и я думаю, что ты уже заглядывал на наш сайт europaplus.ru и посмотрел в разделе живого завтрака, кто у нас будет в гостях. Богдан Медведи, Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Баинди, Белл, Вики, вход свободный. Для всех. Приходи сам, привози друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе литрами, круассаны тоннами, звука киловатты. Короче, это будет круто. 25 сентября, 7 утра, ВК Стадиум. Обязательно приходи на живой завтрак с бригадой У.
1: Реклама. Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
2: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
6: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
7: Amoda C5 добавить стиля.
6: JQ J7 впечатлить друзей.
7: Amoda C7 собрать взгляды.
6: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
8: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Marshmallow, Portugal The Man и Phoenix прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 18.50, а это значит, что, ну сколько, 10 минут. Ваш уже не с горами. Интересная тема какая? Выясни на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент заглядывай, можешь оставить там свой комментарий в прямом эфире.
1: Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: В «Магнит у дома» – за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты. Карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.

0: банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24-го следования доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Центробанк планирует обязать банки учитывать задолженности россиян по ЖКХ и алиментам при расчете показателей долговой нагрузки. Порядка 20 миллионов человек в России пользуются криптовалютами. И в Роскосмосе рассказали, чем займется теледроид на МКС. Подробности далее. Мировые цены на нефть сегодня упали до минимума с 10 сентября на фоне возможной встречи лидеров США и Ирана. Днем стоимость Brent опустилась до $101.95 за баррель, а снижение к предыдущему закрытию составило 1,85%. На минимуме котировки падали до $101.21. Эксперты связывают удешевление с проблеском надежды в мирных переговорах. Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана, который, как ожидается, примет участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Для повышения качества оценки показателя долговой нагрузки планируется предусмотреть передачу в Бюро кредитных историй сведений о задолженности физлиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство. Обязанностью кредиторов станет учет этих сведений, и речь идет в том числе о платежах за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи и алиментных обязательствах. Порядка 20 миллионов человек в России пользуются криптовалютами, а общий объем вложений россиян в такие активы оценивается в 3,7 триллиона рублей. Ранее ЦБ оценивал среднемесячный объем средств россиян на иностранных криптобиржах в 720 миллиардов рублей. Напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании криптовалютного рынка, предусматривающий работу лицензированных бирж и обменников. При этом расплачиваться криптовалютой за товары и услуги внутри страны запрещено. Антропоморфный робот-аватар «Теледроид» будет работать на внешней поверхности МКС и помогать космонавтам. Об этом рассказали в Роскосмосе. Робот будет копировать движение космонавтов в специальном костюме и сможет подготовить рабочее место перед выходом в открытый космос, вскрыть обшивку, установить оборудование, а часть работ выполнять автономно. Главная задача «Теледроида» — сократить время, которое космонавты проводят с бортом. Робот займется опасными и рискованными операциями. И американский стартап из Кремниевой долины разработал приложение, превращающее любой текстовый файл, включая учебники, в ленту в духе TikTok. И преобразует материал в короткие видео, аудиозаписи, карточки и тесты. Свайп вверх открывает новую тему, а вбок — дополнительные материалы. Было отмечено, что молодое поколение выбирает короткий контент в вертикальной ленте, и цель проекта — прийти туда, где уже находятся пользователи, не делая максимальную вовлеченность целью платформы. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Я вот подумал, сейчас слушал новости Игоря, да, и подумал, что, наверное, прикольная идея переводить учебники в формат ТикТока, ну, то есть в короткие интересные видео, где ты сам переходишь к следующей теме.
3: А по-моему, даже некоторые репетиторы пользуются подобными вещами для того, чтобы
2: интерес вызвать. Ну, образовательную платформу, да. Куча, мне кажется, такого. Мне кажется, невозможно полностью погрузиться в предмет, если...
3: Ну, как минимум, заинтересовать.
2: По верхам. Только.
1: Мне кажется, что по верхам, а мне кажется еще, что, во-первых, непонятно, как это будет автоматически, учебник будет превращаться, конвертироваться в эти видео, да, то есть это, мне кажется, это прям нужно заморочиться, чтобы качественно снять. А самое главное, в чем проблема вот всех этих коротких видосов? Они у тебя вот насколько быстро влетели, настолько быстро из тебя и вылетели.
3: Ну подожди, если это что-то интересное, смешное, что ты пересылаешь, потом же некоторые мемы и на цитаты
2: или
3: уходят.
2: Заедающая какая-то, может, мелодия... Песенка.
1: Может быть, со мной что-то не так. Но вот что я пересылал даже вам 2-3 дня тому назад, я уже не помню. Хотя я пересылал.
3: Ты идеальный собеседник, Антон. Тебе можно всегда баяна отправлять. Ты будешь, о, смешно. Прикольно. Класс.
1: Правда. Да, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Она тоже про технологии. По каким параметрам я выбираю смартфон? Такая у нас сегодня тема. Саша, рассказывай, на что смотришь ты, на какие характеристики?
2: Ну, последний раз, когда я выбирала себе телефон, я смотрела на цвет. Помню, очень долго выбирала. Вот у меня, получается, телефон пустынный титан цвет.
3: Жаль, что из-за чехла это не видно, Саша.
2: Да, кстати. Я долго носила черный чехол. Я думала, натуральный титан или пустынный титан. Особо больше я ни о чем не думала. А сейчас я думаю, что я бы обратила внимание на память, потому что у меня 256 гигабайт. Гигабайт уже заполнено. Угу. Я бы хотела побольше. Вот.
1: Согласен, маловато 256 по нынешней, особенно если снимаешь видео, то это, конечно...
2: Ну, кстати, я вот тоже смотрела на камеру, я когда покупала, это мой первый айфон, я думала, я стану блогером, поэтому я покупаю себе айфон.
3: А же автоматически становится так.
2: Да, но как-то не случилось, и я поняла, что очень важно уметь красиво фоткать, то есть наличие камеры тебе не...
1: Прошел, как ты купила,
2: Саша? Да, прошел.
1: Да? А, ну, проскочил. Просто иногда, если вот ты купила первый айфон и не стала блогером в течение года, его могут отобрать обратно.
2: Сегодня становлюсь.
1: Да, тебе повезло.
3: Остерегайся людей в пиджаках таких, знаешь, и в черных очках, которые бегут за тобой с чемоданчиком изъять твой телефон. Я, во-первых, по размеру. Мне важно, чтобы мой большой палец вот при хвате одной рукой дотягивался до максимума уголка телефона. Потому что некоторые есть прям такие лопаты громадные. Я не понимаю, как им пользоваться. Я даже не знаю, как его можно в карман куда-нибудь положить. И вот большие форм-факторы не для меня. Вторая, это, конечно, тоже память. Потому что в первом телефоне, ну вот в предыдущем, по крайней мере, у меня было еще меньше, чем у тебя, Саш, 128 гигабайт. И одно время я так мучился. И что... Хоть что-нибудь надо сделать, надо удалить кучу видео, фотографий. Ой, и каждый раз думаешь, ну, наверное, это видео с моим ребенком не так уж и важно. Да, я надеюсь, что я запомню.
2: Я сейчас так делаю.
3: И каждый раз тебе надо проходить процедуру, это унизительно, чтобы что-то удалить. И я вот не знаю, понимаешь, что и вот моя текущая память, она тоже скоро заполнится.
2: А сколько у тебя?
3: Ну, сейчас 512.
2: Ага,
3: но
2: мощно.
3: Это близко. Дальше шагнула память. Хорошо, терабайт есть, кажется, даже 2 терабайта есть. Но,
1: 2 даже, да.
3: Учитывая, как люди... просто на каждом шагу фотографируют и относятся к этому так легко, и заполняет память, соответственно, тоже довольно быстро. Надо прям поспевать.
1: А
3: за
1: еще,
3: темпом.
1: Ну слушай, если ты снимаешь с максимальными характеристиками видео, у тебя, ну не знаю, там минутное видео может занимать 1.5 гига. Ну, то есть это прям
2: а еще
1: поедает фото память очень.
2: Предательские.
3: Кстати.
1: Да, да. А я еще вот к тому, что вы перечислили, для меня очень важный фактор, начиная с какого-то момента, совместимость с предыдущими телефонами. Ну, то есть вот перепрыгивать с платформы на платформу, это жутко неудобно. Вот, и поэтому, конечно, ты привязываешься к той или иной экосистеме, и ты уже внутри этой экосистемы, скорее всего, будешь долго-долго время. А еще я, когда вспоминал всякие телефоны, я вот смотрю на нынешний телефон, и я что-то так заскучал по временам, когда можно было выбирать по дизайну. Я не знаю, вы помните или нет, какие были разные мобильные телефоны.
3: Я помню каталоги с мобильными телефонами, на которые мальчишки засматривались. Просто ты приходишь и, о, это похоже на джойстик.
1: Размер,
3: а это
1: вес,
3: как видеокамера.
1: Форм-фактор. Тут раскладушка, тут выдвигашка, тут такой, тут вообще выкидной. И вообще, и просто и в виде параллелограммы, я помню, был телефон вообще какой-то, как такая палочка, как пенальчик непонятный. А сейчас, ну что? У кого-то побольше экранчик, у кого-то поменьше. Динамический остров. Вот тоже те характеристики. Эх. Друзья, расскажите, поделитесь своим мнением, как вы себе выбираете, по каким параметрам телефон, смартфон. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые, отправляйте туда, где вам удобнее всего. И, например, можно в официальном сообществе Европа Плюс в ВК.

0: По каким параметрам я выбираю смартфон? Наша сегодняшняя тема. Вот что пишут наши слушатели, какие критерии важны для них. Альбин пишет: по цене и по батарее. На остальное пофиг. Ну, важно, важно, конечно.
1: Батарея, да. Не привязан ли ты все время к зарядке? Или можешь позволить себе свободно погулять?
2: Вот, кстати, мне почему-то кажется, что у айфона зарядка хуже держится.
1: Чем у кого? Просто да.
2: У меня был, например, Xiaomi.
0: Ну, может быть, но на самом деле там же много факторов, да, влияет. То есть какие-то фоновые, может быть, у тебя сейчас работают там программки, которые не работали на прежнем телефоне. Может, ты не выгружаешь из памяти.
1: Не, во-первых, надо... Да, прости, Антон, еще сравнивать емкость этих аккумуляторов, равны ли они или нет. Плюс, как долго ты пользовалась там предыдущим телефоном и этим телефоном. Я сейчас не защиту кого-то, просто вот поведение и потребность, она тоже влияет на потребление энергии.
2: Ну, вот такое впечатление просто сложилось. А вот подобное тоже сообщение: выбираю смартфон подешевле, главное, чтобы работал. И камера была хорошая. По-моему, прекрасно.
1: Ну, кажется,
2: самый главный пунктик.
0: Смартфон — это же телефон. Главное, чтобы он звонил, да, и сообщение принимал, отправлял, как бы по логике.
2: Да.
0: Но если у него еще и камера хорошая.
1: Ну, с другой стороны...
0: Извини, Артур, тут мы попадаем. Если камера хорошая, а достаточно трех камер или нужно семь камер на телефоне, чтобы было?
2: Ну, три вполне.
1: Чем больше, тем лучше, со всех сторон, чтобы это в 7D-кинотеатре можно было показывать.
0: Да. А телефонный звонок у нас?
1: Валентина дозвонилась, расскажет, по каким критериям она обновляет свои телефоны. Валентин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. В начале, когда мне было лет 20, выбирала самые дешевые, самые маленькие. Но когда мне уже исполнилось 44, зрение село, у меня 17-й большой самый Pro.
0: Так, то есть максимально большой экран, чтобы...
3: Максимально большой, чтобы его видно было.
0: Помещались буковки. Ага. Валентин, так, ну подождите, но есть же, мне кажется, лопаты и побольше, чем у 17-го прошки,
3: да.
0: Нету? Нет?
3: Ну, нет, лопаты засматриваю. Больше видно, а маленьком ничего не видно. Лучше я переплачу деньги.
2: Можно,
3: но
2: же шрифт, просто шрифт увеличить и будет...
3: Да, но это неудобно. Шрифт больше делаешь, телефон все равно мало места. А когда большой телефон, все видно, уже все помещается.
1: А вот на новый раскладной вы уже засматриваетесь? Там ведь два экрана, они складываются в один большой.
3: Да, рассматриваю, да, с годами буду рассматривать двойной. А если что, буду планшет носить.
0: Ну, правильно. Да, такой полноценный, чтобы туда же, тем более, симки. Я, кстати, не знаю, по-моему, через планшет, по-моему, даже можно звонки принимать в целом. Нет?
1: Да, вроде
3: да, звонки принимать можно.
1: Валентина,
3: да.
1: А с точки зрения удобства, ну, хранения, не знаю, вот переносить его только в сумке, либо можно в карман как-то положить? Он же большой,
3: а вы знаете, сядешь. В кармане уже не модно носить, как раньше, джинсы клали. Теперь уже модно сумку специальную, раз, на шею пошел. Ага.
1: Можно
3: поэтому главное, чтобы тебе удобно.
0: Ну, это правда. А то, что вот Артур предъявлял претензию, что неудобно большим телефоном управлять одной рукой. Вам, вы двумя уже, да, наверное, привыкли?
3: Ну, у меня две руки. Удобно двумя руками.
0: Ну, тут справедливо, да. Валентина, спасибо. Спасибо большое за звонок. Так, большой экран не для того, чтобы смотреть фильмы или там что-то еще, какие-то картинки или работать в видеоредакторах, а просто чтобы... комфортнее было читать крупный шрифт. Друзья, расскажите про себя. По каким критериям, по каким параметрам вы подбираете себе телефон? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Богдан Медведей, Count on Me здесь на Европе Плюс. Его можно будет увидеть, то есть Богдана, 25 сентября на живом завтраке. Туда меня пригласил Алекс Майнуйлов. Пойдем туда, будем снимать на классные камеры, запечатлеем это все, запустим.
1: У Алекса классные камеры, Саша.
0: Да.
1: Это правда. А я подумал, Саша, если тебя Алекс Майнуйлов пригласил, а давай мы тогда пригласим всех остальных, всех наших слушателей.
0: А давайте, а приходите, мы вас будем ждать. А там Артур... Тут тоже
1: придет.
0: Придет.
1: Ой. Надо было, как в устами младенца. Там будет сюрприз.
2: Да.
1: Ладно. Да, друзья, не пропустите живой завтрак в эту пятницу. Мы сегодня обсуждаем тему, по каким параметрам стоит выбирать телефон, смартфон. Так, вот такое сообщение. Полина пишет, у меня есть только один параметр.
0: Интересно, в пользу чего? Идет выбор.
1: А, ты имеешь в виду, если есть, я это брать не буду.
0: Ну, может.
1: Так вот, ты имеешь
0: в виду? Мне кажется, есть такие люди, которые только не...
2: Противники айфонов, противники андроидов. Все лагеря звоните нам.
1: Да, друзья, расскажите подробнее про себя. По каким, какие критерии для вас важны? От, там, не знаю, производителя операционной системы до каких-то бытовых вещей. Что именно вас может подтолкнуть купить тот или иной телефон? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые отправляйте либо в нашу группу Европа Плюс в ВК, либо можете записать голосовое на сайте europaplus.ru.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство в Инферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
7: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 390 000 рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в СТО Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
12: Звони 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: плюс.
1: Обсуждаем сегодня тему, по каким критериям, по каким параметрам мы выбираем себе смартфоны, телефоны. Кирилл пишет: мне для работы понадобился телефон с отрицательным зумом 0.6x или меньше. Отрицательный зум — это типа...
2: Макросъемка какая-то, видимо, да?
1: Либо макро, либо я подумал, что ширик, типа широкоугольник. Выбирал только по этому параметру, взял недорогой Xiaomi с большей оперативкой. В итоге с той работы уволился через 3 месяца. Где был нужен этот телефон.
3: А, получается, стал, может быть, работать на себя, такие крутые видосы стали получаться.
2: Ну, это вряд ли там.
3: Кто-то выкупил.
1: На 0.6?
3: Ну, да.
1: Ну, если я правильно понял, что это типа ширика, вот, например, когда ты что-нибудь фотографируешь, какой-нибудь, не знаю, там, здание, какой-то объект, да, который у тебя не влезает в обычный кадр, и ты делаешь на широкоугольную, то у тебя идут достаточно сильные искажения по краям. То есть там фотография не то чтобы идеальная получается.
2: Зато можно сразу много чего показать.
1: Это правда.
2: Можно использовать телефон в качестве видеокамеры где-нибудь, в стационарное положение какое-то поставить на углу дома, чтобы он показывал картинку в режиме реального времени.
1: Да, всего города, кстати. Может, если город не очень большой, будет весь город попадать. А телефонный звонок у нас.
2: Елена дозвонилась. У нее другие критерии для выбора телефона. Сейчас расскажет, какие. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте,
1: Елена.
4: Значит, мои критерии, у меня, в принципе, давно такие. Вот телефон — это как такой мой аксессуар, который постоянно со мной. То есть, ну, он все время где-то рядом со мной. И вот, когда я на него смотрю, я постоянно на него смотрю, мне должно быть приятно, он должен быть красивый, он должен меня радовать своим внешним видом. Вот, вот я люблю, например, белый цвет. Я себе всегда покупала белые телефоны. Я какое-то время, допустим, ну, на параметры я тоже смотрю, но это не столь важно. Сейчас просто у всех достаточно высокие уже параметры у телефонов. Ну вот как-то я помню, у меня не было возможности взять себе белый цвет, там он стоил дороже. А я взяла черный, я там надевала на него чехлы какие-то, но все равно я же эти чехлы снимаю, смотрю на него, он черный, а мне не нравится черный. Вот, поэтому вот у меня отозвалось то, что Саша сказала, что там вот оттенок цвета, а для меня это тоже важно. То есть вот это то, что это вещь, которая все время находится в поле моего внимания, и она должна мне нравиться. Визуально.
1: Лена,
4: вот.
1: Лена, а может такое быть, что вы вот, например, хотите, не знаю, белый телефон, привыкли, да? А вот вышла новая линейка, и там белого цвета нет вообще. Вы тогда перейдете на другую фирму, на другого производителя, на другой бренд?
4: Сейчас у меня вообще iPhone, сейчас я такого не видела, чтобы там белых не было. Ничего.
2: Слава богу, да?
1: Ну, слава богу, да.
2: Елена, а у меня такой вопрос. Смотрите, вот некоторые говорят, мол, если вы покупаете телефон, чтобы наслаждаться им, так сильно ощущать его в руках, зачем использовать всякие чехлы? Нужно вот просто вот весь период использования наслаждаться.
4: А я так и делаю, у меня прозрачный чехол. Но иногда мне, знаете, белый цвет надоедает.
2: Это да.
4: Ну просто потому что он скользит в руках, чтобы как бы его держать.
1: Согласен.
4: Ну,
1: то
2: опасно. Я согласен. Телефон, зато не чувствуется же металл вот этот вот в руке, вот холодная такая железяка прям. Ну.
1: Как мыло прям
4: выскакивает. Ну, с точки зрения металла меня, кстати, не смущает. Меня смущает, что он у меня со стола иногда падает, когда вот он где-то на краю лежит, и вот он соскальзывает. У меня так пару раз упало, и я стала чехлы надевать. Хотя он не без чехла, он настолько красивый, айфон, и вообще.
1: Вот, и
4: мне желтый нравится. Вот сейчас оранжевый вышел. Мне вот сейчас стали нравиться такие вот цвета желто-оранжевые.
3: А,
4: вот
3: вы этот прям решили из белого.
1: Ой, Лен, смотрите, вот вы белому-то измените с каким-нибудь.
2: Там нынче вишневый красный
4: тренд. Возможно, я ему иногда изменяю. Знаете, мне иногда вот тянет на красное, я надеваю красный чехол. Ну, на какое-то время,
1: потому
4: все равно возвращаюсь к белому.
1: Стеклом не считается.
4: Для разнообразия, да.
2: Ощущения не тянут.
4: Но все равно вот. Ну, как-то надоедает, вот вроде как бы нравится. Не знаю, как любимая еда, ее ешь, а потом все-таки хочется чего-то другого.
1: Лен, полностью согласен. Да, Елена, спасибо большое. Спасибо за звонок. Так, вот, очень важен цвет, но можно немножко схитрить и за счет чехольчика поиграть, поразнообразить. Кстати, про чехлы мы тоже, да, не заговорили, потому что действительно многие отыгрываются на чехлах. Друзья, и про это тоже можете рассказать. Мы обсуждаем тему, по каким параметрам я выбираю смартфон, но если вам есть что сказать про чехлы, любимые чехольчики, тоже можете это сделать. Звоните 745-6565.

0: километром я выбираю себе смартфон. Наша сегодняшняя тема, друзья, делитесь своими советами, рекомендациями, как правильно себе подобрать телефон, как это делаете вы. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения. А прямо сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, недавно одно популярное издание, которое специализируется на новостях про гаджеты, провело среди читателей опрос с целью выяснить, как часто они меняют свои смартфоны на новые. Mm-hmm. Вот вы, кстати, как часто это делаете?
0: Mm-hmm. Я редко.
3: Ну, как будто 2-3 года проходит, и можно.
2: 2-3 года, окей.
0: Так, у меня вот сейчас нынешнему 6 или 7 лет.
2: Mm-hmm. В общем, в опросе приняло участие почти 3000 человек. Из них лишь 4% ежегодно обновляют свое мобильное устройство. То есть, ну, это прям меньшинство. Mm-hmm. Те, кто вот с каждым выходом новой модели срочно бегут за ним, за новым телефоном. За 2-летний цикл замен проголосовало 13% респондентов, за 3-летний 16%, а подавляющее большинство читателей, примерно 65%, заявили, что меняют свои смартфоны не чаще, чем раз в 4 года. Или даже реже. Причем люди, которые покупают флагманы, то есть вот самые дорогие устройства в момент выхода, они, как правило, дольше их хранят. То есть говорят, что вот если ты покупаешь флагман, то как минимум лет на 7 тебе точно обеспечена свобода от новых покупок.
0: Получается, большинство, да?
2: Получается, большинство. Я просто подумал, что, ну, видимо, если ты уж собрался покупать телефон, надо, видимо, самый дорогой брать, чтобы он надольше хватил. Или...
0: Ну, топовая модель, да, в комплектации. Ну, то же самое, тот же самый подход, если есть финансовая возможность, та же самая история с компьютерами. Покупай максимально возможную конфигу, которую ты можешь себе позволить, и тебе дольше хватит.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, если ты берешь его, ну, на год там, да, потом еще раз берешь.
3: Ну да, если вот, например, вышла новая модель, и ты хочешь купить, а у тебя этот еще рабочий, и обидно. А так, если бы сломался...
2: Это если у тебя нет детей, или бабушка, дедушка, или родители, кому можно всегда сплавить телефон.
0: Заметь, Саша, Артур не назвал... Потому что жене свой старый телефон отдать невозможно.
2: Потому что старый телефон жены у меня. Да. Вот так вот.
0: Вот именно. Мужская тема.
2: Да.
0: База. Друзья, расскажите, как вы подбираете себе телефон, когда подошла пора вам менять, обзаводиться новым аппаратом, новым смартфоном, на какие характеристики вы смотрите, что для вас очень важно. Звоните нам 745-6565.
1: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site. Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nash.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
5: А Moda C5 добавить стиля.
4: JQ J7 впечатлить друзей.
5: А Moda C7 собрать взгляды.
4: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
7: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
6: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
7: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на nash.com.rf. Лото ограничено. Подробности на город дефисмира.ру.
8: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черноморавто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: 89 и 7FM. 89 и 7FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обсуждаем сегодня тему, по каким параметрам стоит выбирать себе смартфон. Наши слушатели делятся своими рекомендациями, своим опытом. А в нашей группе Европа Плюс в ВК, в комментариях под сегодняшней темой, Алексей пишет. Пускай он бюджетник. Я так предполагаю, что вряд ли это про какого-то человека, хотя
1: пускай он бюджетник.
0: Как будто от лица какой-то девочки.
1: Зато сердце его больше бюджета России.
0: Нет, такого не бывает. А так, ладно, пускай он бюджетник. Речь идет про мобильные телефоны, видимо, недорогие. Но если Genshin Impact... Я правильно произношу название игры?
2: Genshin Impact, да.
0: Да? Genshin Impact, спасибо.
3: Ты знаешь, что такое?
0: Тянет?
2: Ну, игра компьютерная.
0: Про компьютерный, в телефоне, да. Так вот, если эту игру тянет, пишет Алексей, уже нормально. Пусть и на минималках. Быстрая зарядка присутствует, тоже нормально. Частота экрана 120 Гц, отлично. И, конечно же, камера. Если апгрейд через Google камера поддерживает, замечательно. Просто люблю пофоткать, да все подряд. В общем, можно и бюджетник нормальный найти, если не полениться и разобраться.
3: Mm-hmm. То есть, получается, вот во время теста модели ты идешь сразу, скачиваешь мобилку, игру, и смотришь, не лагает ли она в этот момент или лагает.
0: А мне кажется, все-таки, ну, с определенного момента уже все-таки, по-моему, вот этот, я не знаю, Genshin Impact, насколько он ресурсоемкий, но, по-моему, не самая такая требовательная в плане.
3: Ну, с другой стороны, может быть, еще и просто, чтобы удобно было в нее играть. Я не знаю, что это за игра. Это стратегия, шутер какой-нибудь или что. То есть, его надо располагать телефон. Просто некоторые, например, игры играются в горизонтальное положение, когда у тебя телефон находится. Его просто неудобно держать двумя ладонями, к примеру.
2: Вот. Побольше нужно, получается.
0: Я помню, был телефон, по-моему, у Nokia, который... Он вообще, это была редкость, потому что он был большого размера, и он был горизонтальный. То есть у него была клавиатура, он выглядел, как, короче, как игровой джойстик, потому что там, типа, он как раз был заточен под игры.
3: Да, там змейку можно было проходить какую-нибудь. В форме джойстика просто. Виртуозно.
0: Намного быстрее. Вообще намного быстрее.
3: Но люди старались тогда. Да уж. Ирина дозвонилась, расскажет, по каким критериям она выбирает телефон. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Я хотела рассказать про свою точку зрения. То есть вот тут одна из предыдущих слушательниц говорила, что вот ей удобно, когда вот эта большая лопата. Ну, то есть я понимаю, что да, кому-то это удобно. Мне просто принципиально критично, чтобы была маленькая. Вот я прям, ну, мне это, во-первых, неудобно. Во-вторых, мне это кажется, ну, просто неэстетично как-то, что ли. И вот сейчас,
0: Ирина.
4: По-моему, да.
0: Да, извините, что прерываю, но ведь сейчас вот век смартфонов, то есть телефон, который сам по себе является экраном. Где вот найти вот именно маленький комфортный телефончик?
4: Да это кошмар какой-то на самом деле. То есть вот я говорю, я вот прям выпускала везде, то есть минимальная диагональ сейчас 6,2 дюйма, насколько я поняла. И она присутствует, по сути, только в айфонах и только в самсунгах. Все, больше других, причем в таких, ну, у самсунга это такие, ну, не бюджетные модели. Вот. Но при этом я противница айфонов. Поэтому, но я люблю самсунги. Тут надо еще рассказать предысторию, что я самсунги вообще всю свою жизнь им пользуюсь. Буквально с 2003 года, как купил вот первый, еще в те времена, когда они были разнообразные, красивые. Мне очень нравился их дизайн, ну, как бы качество было хорошее тогда у них, в общем-то. Вот.
0: Какой у вас был первый, помните, модель, какая у вас была?
4: Ой, вот модель точно не вспомню, а полная, да, такая раскладушечка серебристая, у нее еще экран был голубой. То есть у всех был обычно желтый, а у меня голубой, красивый.
3: Ирина, вот вы сказали, что 6,2 минимальная диагональ у экрана, я вот смотрю, что у айфона мини, например, 5,4. Это ли
4: да,
3: не плюс?
4: Да, перейти. Такое есть.
3: Да,
4: я не нашла такого.
3: На другую сторону.
4: Ну, круто, круто, ладно.
3: Ну, рады за них.
4: Ну, в общем, я так-то приверженница.
0: Маленький нужен, да. В отличие от людей, которые ищут экранчик побольше, вам, наоборот, посимпатичнее и поменьше, чтобы в кармане. А вы в кармане носите, да, телефон? Почему маленький?
4: Нет, ну я в сумке.
3: Сумка маленькая просто, Антон.
4: Ну да, да.
0: Клатч.
4: И мне, кстати, понимаю. Еще знаете, какой критичный фактор у самсунгов, который мне нравится? Мне кажется, он тоже, по-моему, уникальный практически. То, что у них вот этот экран, на котором, ну, вот базовые вот эти параметры, то есть заряд, время, они светятся постоянно и не сажают батарейку. То есть я не знаю, мне кажется, у других, ну, марок нету вообще такого, у других брендов такой технологии.
0: Ну, я думаю, мне не сажать прям... батарею он не может, просто, видимо, не сильно подсаживает.
4: Ну, минимально.
0: Но вы имеете в виду все время, то есть не обязательно включать весь экран, основная информация видна.
4: Да.
0: Ну, это, кстати, удобно, да.
4: Мне это очень нравится. Я прям Без этого жить не могу просто.
0: Вот. Прикольная функция, согласен. Да, друзья, расскажите, ради каких функций, ради каких вот таких вот, может быть, тоже маленьких фишечек вы готовы приобрести телефон, по каким критериям вы себе смартфоны подбираете. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в группу Европа Плюс в ВК.

0: Кэдди Свимс и Мистер Ноут Олл здесь на Европе Плюс и на рингтоне у Антона. Пока Антон переводит телефончик в беззвучный режим, послушаем голосовое сообщение.
1: Стоит учитывать экран, а именно не размер смартфона, а шим-модуляцию, так как сейчас идут все OLED, Super AMOLED и так далее. Экраны, и у них присутствует широтно-импульсная модуляция. Разные глаза по-разному видят это, но по-настоящему данный эффект можно лишь увидеть на камере, когда снимаешь камеры, ну, экран другого смартфона. Вот. И перед покупкой смартфона я бы всем советовал хотя бы 15-20 минут почитать о нем книжку, статью и посмотреть реакцию глаз, потому что плохие экраны могут негативно влиять на ваши глазки.
2: Шим-модуляция. Вот
3: угу. Да.
0: Ну, дельный совет, почитать что-нибудь.
3: Уж не знаю, да, как вот эти вот технические сложные вещи, но реакция глаза твоего личного, это да.
2: А может быть, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы мой экран снимал кто-то на видеокамеру, и хочу, чтобы он там рябил, поэтому.
3: Как вариант. А ты купи себе специальное шпион, стекло, да. Шпионское. Друзья, расскажите про то, как вы выбираете, подбираете себе телефоны, по каким критериям, по каким характеристикам, тоже может быть очень точным или точечным. Звоните, пишите.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
12: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама. Дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак

0: себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, по каким параметрам выбирать себе смартфон. А наши слушатели рассказывают про себя, что для них важно, когда они выбирают новую модель. У Ольги, например, вот такой вот пишет: «Мне очень нравится, когда задняя панель – стекло. Поэтому до сих пор хожу с 11-м айфоном. Большую часть времени, конечно, в чехле, но бывают у нас интимные моменты. Трогаемся». Ну, с телефоном, в смысле. Ну и смотрю, конечно, память и камеру. Люблю фотографировать.
2: Но это, опять же, надо юзать его без чехла, да, чтобы вот это тактильное ощущение, оно всегда было
3: с тобой. Как это возможно? Некоторые люди так действительно используют?
2: Без чехла?
3: Да.
2: Конечно.
3: Они не роняют?
2: Роняют.
3: И он не бьется?
2: Бьется.
3: И зачем тогда все это?
2: Ради этих 5 минут удовольствия, Саш.
3: Да.
1: Пока он летит, и все такие смотрят: о, что-то оранжевенькое, и поднимают глаза: ничего себе, какой, да, расточительный человек. Криворукий.
2: Да. А вот Юрий написал: у меня Pixel 11 Pro вышел в прошлом месяце. Мне нравится то, что на борту все самые новые фишки от Гугла. Один из них Rambler для текста, очень многого стоит. К тому же с трейд-ин телефон мне достался за 40% от цены. iPhone тоже есть, но исключительно для активации трекеров от Apple. Так что инновации — мой главный критерий в выборе смартфона. Mm-hmm. Вот, кстати, по поводу инноваций, телефон, да, как будто притормозил-то ведь в целом прогресс.
3: Угу. Mm-hmm.
2: С каждым новым обновлением, ну, там, не знаю, ну, камера чуть лучше, ну, батарея чуть больше, а по большому счету...
3: А что еще нужно? Надо бы разогнать.
2: Голограмма какая-то, не знаю, что-то хочется еще такого.
1: Мы как раз же, да, это и обсуждаем, какие фишки, вот какие действительно фичи, которые вот от, ну, не... телефон каждый год, то ты, конечно, не почувствуешь эту разницу. Если ты меняешь, раз вот как раз, Артур, то, что ты говорил, там, в 4-5 лет, да, как, mm-hmm. согласно статистике, вот там уже ощутима разница и в камере, и в производительности, и в скорости, там, даже экран может уже прям заметно характеристики отличаться.
3: Mm-hmm. А вот такое сообщение: у меня есть огромная проблема, психологически не могу пользоваться ничем, кроме айфонов. Еще спонсоры для покупки айфона 18 Pro в цвете бургунди. Есть среди нас
1: Про Макс, что мелочиться, если психологически, в смысле, невозможно ничем пользоваться. А как это? Так, купите себе Xiaomi. Я, к сожалению, у меня психологический блок.
3: Мне кажется, люди, которые всю жизнь на айфонах, им действительно тяжело перейти на андроид. А те, кто на андроидах, как будто можно попробовать.
1: Ну, это же все равно... Но мне кажется, все равно непривычно, да, потому что другой интерфейс, по-другому там кнопочки, вот это вот даже управление основным экраном, и то отличается.
3: Ну, быстрее привыкаешь. Вот я как-то быстренько привыкла к айфону.
1: Ты имеешь в виду с андроида на айфон, чем наоборот?
3: Мне кажется, что да.
1: Ну, как у тебя, потому что травма после айфона, ты имеешь в виду на андроид пересаживаться, да, как будто дауншифтинг, ты об этом?
2: Сейчас придут целая армия ценителей других операционных систем. Но, по-моему, в целом сейчас интеграция от одного устройства к другому, от одной платформы к другому, она прям минимальная и очень легкая. И прям, если это правда хочется, то есть все твои данные перейдут, все фотографии тоже перейдут, не знаю, приложение даже перекачается, возможно.
3: Да, мне такое сделали. За денежку перекачали.
2: Тебе сделали.
1: Да, с компьютерами такого нет. Я пересаживался с ноутбука на ноутбук, с одной операционки на другую. Вообще мне не понравилось.
2: Да, ну вот теперь останемся, Антон, тоже в этой новой секте.
1: Там... Судя по всему, потому что обратный переезд — это такая же морока, только в другую сторону.
2: Ну, кстати, вот в плане ПК, действительно, там гораздо разительнее, наверное, ощущения. То есть телефоны, они как-то вот научились между собой. И маркетологи там постарались, и все разработчики, да, чтобы можно было это безболезненно совершать. А в плане компьютеров это, правда, сложно, потому что вот все меняется уже. Вплоть там от установки файлов каких-то конкретных.
1: Горячие клавиши, да-да-да, все подряд. Файловая система вот эта вот. Ага.
2: Да, так, у нас есть голосование. Что для вас главное при выборе нового смартфона? Один пункт то можно только выбрать, вот именно главный. А вариант такие: бренд и операционная система — первый пункт. Дальше — внешний вид, цена, память, экран. Свой главный критерий. В финале часа подведем итоги.
1: Да, друзья, и поделитесь своими соображениями, на что стоит обращать внимание, когда выбираешь себе телефон, какие функции, опции, фишечки для вас важны, когда вы себе новый смартфон выбираете, подбираете. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, закидывать, можете записать голосовое.
0: На Европе плюс.

0: Обсуждаем сегодня критерии, по которым стоит выбирать и подбирать себе новый телефон. Делитесь, друзья, своими соображениями и подсказками, советами. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения. Ну а прямо сейчас у нас рубрика «Александры».
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребят, посмотрю я на ваши телефоны. Банальщина. Без выдумки какой-то, без идеи. Сливайтесь вы с серой массой, хотя вы-то, ребята, эффектные.

0: экспрессивные.
1: Спасибо. Подарки сегодня, это мои какие-то.
0: Будут просто советы. Я решила подобрать вам модели, которых ни у кого нет, просто потому что этих моделей тоже нет. Когда-то они были предложены на китайском рынке как идея, были выпущены в штучном формате, но их, к сожалению, никто не поддержал. Вот для Артура, как для любителя барокко и в целом позолоты, отлично бы подошел роскошный мобильник C91 Golden Buddha. Выпустили его в 2009 году в нескольких штуках в форме круглой раскладушки. Весь он покрыт символикой восточного учения, буддизма. Угу. Крышку украшает изображение лотоса. А мы знаем, что лотос – любимый цветок Артура.
1: То есть он, подожди, как раковина так открывается, если это круглая раскладушка?
0: Очень похож на
1: моллюск. На пудреницу зеркаль. Похож, Артур,
0: вот,
1: я
0: вот да,
1: смотрю.
0: На пудреницу, ага. Похож. Продается вместе с
2: ты
0: золотой...
2: Ты как человек экспрессивный, Артур.
1: Да.
0: Вместе с золотой подставочкой подается, и форма, полная форма его напоминает статуэтку Будды.
2: Я правильно понимаю, Саша, что такой телефон лучше в косметичке сразу носить, да?
1: Ну, и тут, быстро бегать еще в целом, да, надо?
0: Тут как уж Артур пожелает. А для Антона, как для любителя газированных напитков, подошел бы Nokia Green. Он был предложен в 2010 году китайским дизайнером Дейзи Ченг. Устройство...
2: Nokia Green?
0: Nokia Green. Да. Благодаря газировке мобильник становился рабочим. То есть туда в отсек заливали колу, например, и все, и пошел процесс.
2: А, это вместо батарейки, в смысле?
0: Да. Да, вместо батарейки. И утверждала, что такой аккумулятор прослужит дольше обычного в 4 раза. Но выяснить это не удалось.
1: Если не выпьешь колу, вдруг жажда нас.
2: Извини, Саш, я тут вижу противоречие. Ты говоришь, что вот я любитель газировки, но при этом мне немалую часть моего любимого сладкого напитка придется заливать в телефон, чтобы он работал.
0: Ну, ты будешь потихонечку попивать.
2: Прямо из телефона, кстати, да?
0: Ну да, почему бы и нет. Ну, всегда будет про тебя эта газировочка. Но там есть много плюсов. 14 кнопок, отсутствие камеры и Bluetooth. Как тебе?
2: Отсутствие Bluetooth, ты имеешь в виду?
0: Нет, и Bluetooth, наличие
2: Bluetooth. А, Bluetooth есть, а камеры нет.
0: Камеры нет. А ты, а тебе зачем камера? Если
2: согласен,
0: есть газировка,
2: я же не блогер.
0: 14 кнопок.
2: Есть такое.
0: А для Кости, который постоянно на гребне волны, подошел бы телефончик C99 Starfish. Он выглядит как морская звезда. Вот, кстати, его можно отыскать на зарубежных маркетплейсах. Он украшен искусственными бриллиантами, которые светятся в темноте. Из плюсов огромное количество расцветок. Голубая, зеленая, розовая, есть даже золотая. Можно мэчиться.
1: Костян, хочешь голубую звезду?
2: Не, розовая тоже хорошо. Тут все звездочки хорошие. Я вот сейчас вот смотрю на интернете.
0: Да, они
2: это тоже пудреница,
0: красиво.
2: Кость, только не круглая.
0: Да, похоже на пудреницу, но мне вот очень понравилось.
2: Вы с Артуром, пожалуйста, в одной косметичке храните, и когда будете ехать в метро.
0: На остальной части экрана есть вкрапления камушки и 3 небольших динамика. Можно слушать встроенное радио, скачанную музыку из интернета. Ну, в общем, все, что необходимо. И 2 гигабайта есть.
1: О, ой, шикардос.
0: Вот такие вот фичи.
1: А сколько стоит это все дело, Саш?
0: Ну, твоего телефона больше нет, не продается.
1: Жаль.
0: Артурова, ой, Антонова тоже, а вот Костя, ну там за копейки, кстати.
2: За копейки?
1: За копейки,
0: за копейки
1: Саша.
0: Можно.
2: Саша умело уходит от ответов.
0: Нет, правда, он сейчас очень дешевый.
2: Очень дешевый.
0: Вот такие вот
2: вещи. Ну это того стоит, прям шикарный, Кость. В походе незаменимая штука. Вообще, да.
0: А
2: в спальных
0: для вас...
2: районах тоже вечером, когда, извини, Саша, прости.
0: Тоже цвет, форма, звездочки или наличие 14 кнопок. Вы нам рассказываете, записывайте голосовые на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» и в наше сообщество ВКонтакте.

0: сообщение от наших слушателей, кто какие себе телефоны подбирает, по каким критериям. Так, Максим нам рассказывает. У меня принцип подбора максимально простой. Я, как младший брат за старшими, донашивает телефоны, только я за женой. Так было с 6-м, с 10-м, 12-м, судя по цифрам, наверное, про iPhone речь. И, судя по намекам жены об апгрейде на более свежую модель, скоро я буду ходить с 16-м.
1: Но... Ну, зато не нужно выбирать.
0: Я вот обратил внимание,
2: выбор сделан за вас полностью, да.
0: Что четные модели. 6-я, 10-я, 12-я, 16-я. И сейчас либо 18-я, либо через год 20-я.
2: Но, с другой стороны, ведь жене-то телефон тоже попадает за счет обычно покупки. А покупает кто?
1: Ну да, видимо, муж. Ну вот, кстати, про подобное тоже нам сообщение прислали. У меня идеальный вариант. Муж дарит на день рождения новый телефон. Самое важное он знает. Камера и память. Старый телефон переходит в наследство либо ему, либо моей маме. Последний Honor Magic. Камера классная. Ну, я посмотрю.
0: То есть, я правильно понимаю, что если вдруг у мужа что-то с телефоном случилось, значит, он не ищет себе телефон, он ищет телефон жене.
1: Получается, что так. Ну, это так обидно. У вас что, действительно нет новых телефонов?
0: У мужчин?
2: Ну, пока у меня есть.
0: Добро пожаловать
2: в мужской мир. Елена дозвонилась, ее история. Лен, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, я скажу так, что я выбираю телефоны, скорее всего, по цене и по памяти. Цена памяти. Да. Это первое.
0: Сколько
3: сейчас у меня... Ну, у меня сейчас 256.
0: Ну, нормально. Хватает, да, вам?
3: Да, мне хватает вполне. И, честно говоря, я не понимаю вот этого, этой зацикленности на айфонах. Ну, ребят, ну, честно сказать, мы даже смартфонами не, ну, на 100% не пользуемся. А айфонами тем более. Ну, в наше время, извините, так говорили, понты корявые колотят. Это просто рисовки.
2: Ну, подождите, давайте я встану на защиту. А почему вы считаете, что не пользуется в полную силу? Ведь как раз-таки то, что он там, ну, условно, не тормозит, не лагает, быстро работает, это же есть использование, да.
3: Да, но только быстро работает. Но что вы там делаете в этом айфоне? Фоткаете, общаетесь, играете в какую-нибудь игрушку.
0: А если, Елена, а если кто-то использует в том числе и для работы, и, возможно, просто,
3: вот,
0: знаете, многие покупают,
3: вот,
0: потому что... Ну, да.
3: Вот именно, что большинство используют не для работы, а для рисовок. Для работы, для того, что... Для чего он предназначен, то есть с его многофункциональностью, ну, используют очень мало людей.
2: Так, давайте разберемся. А что значит использовать для работы? Как именно использовать для работы телефон? Типа, что там делать?
3: Ну, это же маленький компьютер.
2: Ну, маленький компьютер, да. Именно поэтому он и не лагает, когда в него играешь.
3: Да?
2: В маленькую компьютерную игру.
3: Ну, нет. Игра — это игра.
0: Игра — это игра. Что наша жизнь?
3: Это же, он же создан для работы.

0: Получается, да.
1: Получается,
0: ну, да, много ладно. Ли у нас таких людей с айфонами?
2: Не знаю, они же...
3: Я тоже не знаю.
2: Выкладывают Лен, в общем, видео и снимают себя.
3: Ваша основная мысль, Лен, если я правильно понял, что нет смысла переплачивать за какие-то супермощные навороченные функции, если ты эти функции не используешь, правильно?
0: Да. Да, ну, совершенно да. Верно.
3: Логику я вижу. Да, Лен, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Да, яблочники сейчас где-то поеживаются такие.
2: Слушайте, ну опять же, да, в защиту там айфонов, по-моему, флагманы андроида стоят соизмеримо столько же. То есть нет, не скажешь, что в два раза дешевле, глядите, при таких же характеристиках.
3: Мне тоже кажется, что если раньше была значительная разница не в пользу яблочных телефонов, да, а в пользу там китайских и корейских, то сейчас уже плюс-минус, по-моему, одинаково, если это примерно одинаковые характеристики, наверное. Друзья, расскажите, по каким критериям вы подбираете себе телефоны, на что вы обращаете внимание, на что конкретно, внешне, внутри какие должны быть там чипы, процессоры и все такое прочее. Звоните 745-6565.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
5: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Сообщение от наших слушателей. Обсуждаем сегодня характеристики телефонов, как подбирать. Екатерина пишет. На уроке в пятом классе, Екатерина, я так понимаю, учитель, на уроке в пятом классе спрашиваю у детей, какой раздел лингвистики изучает звуки? В скобочках Екатерина для нас на всякий случай сразу написала ответ «фонетик». Дети не помнят. Пытаюсь навести их на правильный ответ путем подбора однокоренных слов. Телефон, смартфон. Чтобы наглядно показать, поднимаю свой телефон и спрашиваю, «Дети, что это?» Желаю услышать нужный ответ. Сначала тишина, потом мальчишка один выдает. 17-й iPhone Pro Max.
1: Цвет бургундия.
0: Да. А там еще не было бургундия, там оранжевый. А в 7-м классе дети удивились, увидев в руках, у вас 17-й iPhone? Спрашиваю детей, а почему никого не удивляет, что у меня есть, например, высшее образование? Для детей iPhone статусно круто. Вот такие приоритеты. А по мне, так с андроидами удобнее в работе.
2: Вот, кстати, это я тоже заметила среди детей. Они тоже у меня, когда видели, что у меня 16-й, когда он там недавно вышел, они тоже говорили, что это круто, вау, классно, мы тоже такое хотим. А я вот вообще не обращала
0: внимания. Дети считывают модель телефонов намного быстрее, чем взрослые.
2: Да.
1: Ну, они в теме, во-первых. Ну, вспомните себя. Раньше мы тоже обитали в магазинах, где продавали мобильные телефоны. И просто наизусть знали.
0: Когда-то ты понимал, что за модель, какой бренд и так далее. А сейчас они же все эти смартфоны, особенно если еще и в чехлах.
2: Ну, по цветам, наверное.
1: Все равно, да, потому что Dynamic Island уже понятно, что за модель там какая-нибудь. Или боковая кнопка, она все еще физическая переключается, или уже просто
0: как вообще одна челка, кнопка. Да, вот как еще прекрасное название. Челка.
1: Да.
0: Да. Телефон-звонок у нас.
1: Дозвонился Дмитрий, расскажет свои критерии, которые он всегда, на которые смотрит при выборе телефона. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: При выборе телефона...
0: Да.
3: Алло, алло.
1: Да, да.
3: При выборе телефона выбираю прочный, чтобы не разбить, если уронить и не топить.
2: Прочные тоже.
3: Ударопрочные...
0: Дмитрий, а бывают ударопрочные смартфоны разве?
3: Ну, да, бывают. У меня сейчас Black Vero, второй уже в подряд. В принципе, очень доволен. У меня активный образ жизни. Я волонтер поискового спасательного отряда. Очень часто бываю в естественных средах, горы, леса. И тут главное навигация, чтобы если вдруг он уронился, упал, с ним ничего не случилось.
1: Ну и, наверное, автономность, наверное, важная функция, чтобы телефон не...

0: выкрутился, пока ты там где-то ходишь долго.
1: Да, да, хорошая батарея. Хорошая батарея, навигация.
2: Угу.
1: Это наше все. Ну, по крайней мере, вот для меня.
2: Вот, я посмотрел.
1: По работе,
2: такой...
1: поскольку.
3: Кнопочный так, такой.
2: Извините, Дмитрий, я просто смотрю сейчас как раз вот эту модель. Это он без чехла такой весь, как будто уже в чехле, да, противоударном, да?
1: Да, да, да. По бокам металлические накладки. Он у меня падал с 4 метров, и ничего не было. Предыдущая
2: версия... А вы высокого роста.
1: Не, ну, я бываю в естественной среде.
2: Я иронизирую, да, да. Круто.
1: Вот,
2: слушайте, Дмитрий, извините, а насколько хватает батареи? У него же, наверное, еще батарея мощная, по идее.
1: Ну, сейчас уже чуть просела. Сейчас, если плотно пользоваться дня на 3, до этого хватало поболее. Но у меня сейчас телефону 3, по-моему, 3 года.
2: Ага. Ну пока, да, пока всего на 3 дня зарядок.
0: А получилось накачать бицепс, предплечье, он ведь, вероятно, еще и висит. Килограмм, так поди.
1: У меня в основном навигационные программы, в основном, которые для навигации нужны нам.
2: Ага.
1: И там мессенджеры, которые для работы. Такого что-то прям сильно крупного, тяжелого нету на телефоне. Да.
2: Так что...
0: Я тоже иронизировал.
2: Дмитрий, спасибо большое за звонок. Но, слушайте, вот да, если особенно там поисковые отряды, в которые Дмитрий, да, в которых бывает, там, конечно, очень важно и ударопрочность, и мощная батарейка. Я не знаю, как вас, меня впечатлило. Ну, сейчас, конечно, батарейка подсела, всего на 3 дня хватает. И большая часть людей, которые с пауэрбанками в сумке, на всякий случай, в рюкзаках.
0: Да,
2: друзья, расскажите про себя. Как вы подбираете себе новые смартфоны? На что смотрите, на что обращаете внимание? Что для вас является важными характеристиками? Звоните 745-6565.

0: Flow и Kimo Sound здесь на Европе Плюс. Каким бы ни был у вас телефон, главное, чтобы там был хороший саунд. Сегодня обсуждаем функционал телефонов, слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. В нынешних реалиях такое ощущение, что есть смысл пользоваться двумя телефонами. Даже несмотря на то, что я нахожусь в США, я использую iPhone 17 Pro Max и говорил то, что камера эталонна на iPhone, но на самом деле эталонной осталось только видео на iPhone. Камеры на других телефонах сейчас по фото, они ничуть не хуже iPhone. Поэтому iPhone использую для монтажа за счет мощного процессора, за счет хорошего экрана, а Pixel использую для того, чтобы использовать российские приложения и просто простота удобства. Потому что сейчас iPhone, он менее удобный. Андроиды сейчас более гибкие, более больше предлагают возможностей, не говоря уже об искусственном интеллекте. Потому что у Apple искусственный интеллект, его нет на русском языке. И он берется у других компаний, такая как Gemini. То есть у Apple нет искусственного интеллекта.
2: Ну, про приложение, кстати, резонно тоже.
3: Аргументом прям прошелся, да. Поскольку у Apple очень закрытая экосистема, это каким критерием подбираете себе телефоны? Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.
4: Это

0: Сообщение от наших слушателей. Вот такая история. Лично мне нужен телефон, чтобы говорить и хоть как-то фоткать. И память. Но все-таки по теме телефона. Куда угодно можно шагать по технологиям, ничего не изменится. Ты можешь стоять на концерте с самым дорогим айфоном на свете, но он никогда не заменит тебе профессиональный фотоаппарат и так далее. Тот, кто может себе позволить айфон за 250 тысяч, купит себе к нему хорошую камеру, если ему не лень. Ну вот я отчасти согласен, но при этом тогда вам к качественному фотоаппарату еще нужен большой набор крутых объективов.
1: Не-не, еще нужен набор качественных рук, которые умеют обращаться с этим фотоаппаратом. Потому что, ну, фотки, мне кажется, можно сделать на любое устройство вообще, классные. Главное найти ракурс, какой-то стиль и все эти вещи. Одно дело, ну что, вот что значит качественная фотография?
2: Чтобы
1: там был размытый фон красивый или что?
0: Вот смотри, если у тебя хороший объектив, и ты можешь себе именно на фотокамеру, на фотоаппарат, сделать классный, не знаю, какой-то портрет, суперпортрет. Такой на телефон не снимешь.
1: Снимешь, этом, если чтобы... есть свет. Вот. Мне кажется, просто люди недооценивают.
0: А здесь ты можешь без света просто чисто... Ну, это же чистая физика. У тебя объектив, он в физическом смысле больше, и поэтому он может характеристики лучше показать, чем крохотный объективчик камеры в телефоне. Ну, ты не можешь на таком маленьком размере сделать сопоставимые характеристики. Но при этом у тебя в телефоне сразу у тебя и широкоугольник. В чем фотоаппарате тебе нужно один снять, другой зарядить, с собой таскать сумку с объективами. То есть это так геморройно.
1: Самое сложное при съемке на фотоаппарат, что их надо еще перекачать обратно на телефон, чтобы выложиться сети. А тут ты сразу чик-чик выложил.
2: Ну да.
0: Да,
1: да, это реально проблема. Не, у меня есть фотоаппарат, и, например, жена там тоже пользуется им активно, снимает детей, и вот это правда морока, то есть ты сидишь, подключаешь либо по проводу, либо там по Bluetooth какому-нибудь, он там тормозит, начинаешь выбирать долго так, это нормально.

0: нормально. Скачиваешь, сохраняешь. То есть это занимает приличное количество времени, чем просто у тебя
1: и
0: вот...
1: куда ты их потом? На ноутбук?
2: Ну и куда ты их потом?
0: Ну и куда ты их потом? Кому они нужны?
2: Ну все равно же будут у тебя на жестком диске валяться, ты их пересматриваешь.
0: В куда? Вот отправить родителям, пока посмотрите.
2: Да, бабушки, дедушки.
0: Да, вот какие внуки, вот что они там делали. Вот туда, Саш. Так, а к нам сюда Артур дозвонился, расскажет.
3: Вечер. Добрый вечер. Я по телефону выбирал для большинства, как бы, снимать, видео снимать или стримы проводить на телефоне. Mm-hmm. В принципе, по памяти тоже, ну, вот у меня сейчас память на телефоне iPhone 14 у меня, mm-hmm. а память 128, но, в принципе, в пределе как бы хватает все равно.
4: Ого!
0: Это если вы видео снимаете, да, вы...
4: Вы экономный человек, 128 гигов с видео, со стримами, ого!
1: Или убираете сразу, чистите?
3: Ну да, если стараться как бы не захламлять как бы телефон лишними старыми приложениями, ненужными или фотографиями, то, в принципе, думаю, хватит.
4: Ага, ага.
3: А также вы правильно говорили, да, по поводу объективов, когда диаметр объектива большой для фотоаппарата, фотографии более сочные, более правильные получаются, а у телефона правильно получается, объектив у нас маленький, отверстие, и фотографии еще не такие, профессиональные все равно.
4: Ну да, но с другой стороны, слушайте, Артур, вот если вы стримите, а кто-нибудь использует для стримов камеру, вот фотокамеру с большими профессиональными объективами? Все равно ведь наверняка для стримов все телефон поставили?
3: В основном телефон. Если стримить именно, допустим, с фотоаппарата, да, это делать как бы дома в основном, через приложение. А на улицах, допустим, где-то стримить город, то, конечно, телефон.
4: Ну да, да. Артур, спасибо. Спасибо большое за звонок, за мнение. Друзья, расскажите, по каким критериям вы подбираете, по каким характеристикам себе смартфон. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: выбирают, по каким критериям телефоны наши слушатели. Владислав пишет, чтобы модный был. Вот сейчас хочу раскладной iPhone, пишет Владислав.
1: Пич, кажется, да?
0: Многие хотят раскладной iPhone, но достается им губозакаточная машина, как правило, все-таки несколько чаще. Друзья, у нас осталось подвести итоги голосования. Если свой голос еще не оставили, сделайте это, а мы через несколько минут посмотрим, какие там результаты.
2: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
3: Хорошая бухгалтерия

0: экономит время и нервы. А очень хорошее – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика!
2: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Tampa City, Self-Aware, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А мы проводим итоги нашего голосования. Спрашивали, что самое главное при выборе нового смартфона. Меньше всего людей смотрят на экран. Хотя, казалось бы, да, много было сообщений по этому поводу. Даже была рекомендация по поводу шим-модуляции, кажется, так это все называлось.
1: Да.
0: 1% всего проголосовало за этот пункт. Также в меньшинстве оказался внешний вид.
2: Вот это да,
0: всего 6%. И автономность тоже не особенно важна.
1: Ничего себе.
0: 9%.
2: Что же важно?
0: Что же важно? Так, на третьем месте важна память и камера. Оба этих варианта набрали одинаковое количество голосов, 14. На втором месте бренд и операционная система. Android или iPhone, наверное, да? 19%. И самое главное, производительность. 25%, каждый четвертый, ну, видимо, намекая на то, что оперативная память важна. Что еще?
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, как когда последний раз там смотрел. Так, а скажите, а процессоры? Сколько ядер в процессоре? Ага, и два еще и ядра, да? Ну, хорошо, конечно. Заворачивайте, пожалуйста.
2: Сейчас будешь уточнять.
0: Ну, вот видите.
1: Ну, интересно. Друзья, спасибо всем, кто делился с нами своим опытом выбора телефонов. Мы с вами прощаемся до завтра. Завтра, кстати говоря, обсудим, мне кажется, не менее, может, даже более животрепещущую тему. Сколько карманных денег нужно детям, особенно если вы дети, интересно будет послушать завтра мнение. Всем хорошего настроения. До вечера. Пока.
0: Пока.
2: Пока. Европа Плюс.

бой на Европе Плюс, Music Sound, несмотря на то, что сегодня у нас уже 21 сентября. Ну а 25-го будем с самого утра кайфовать, потому что 25 числа состоится живой завтрак с бригадой У. Вход свободный, приходи сам, приводи друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе бесплатно, много. Круассанов еще больше, тоже бесплатно. Топовые артисты и все подробности на europaplus.ru.

детская история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Как же мне напоминает этот трек «Летние времена», правда ведь есть в этом что-то? Shine — это Ужель, парень, который в этом году записал главный гимн лета 26-го года. Мы знаем, помним, любим и ждем от него продолжения. И, естественно, вот продолжение есть. Вместе с French Montana, David Guetta, Shine. Так называется этот трек. И, кстати говоря, за этот трек ты можешь проголосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Хочется, чтобы осенью он добрался до первой строчки, ну и там посвятил немного нам, согревая своим классным звучанием. Так вот, europaplus.ru, заглядывай, голосуй, поддерживай. Неделя стартовала, а значит, счетчики по нулям, и значит, можно выбирать своих любимчиков. Поэтому добро пожаловать в любой момент. Рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, кстати говоря, дальше самые, ну, так сказать, новые знакомые. Это Сомбар, который появился только в этом году, 12 to 12. Но прежде Алекс Уоррен и его Fever Dream. Этого парня мы уже знаем.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, впереди такая конфета, от которой отказаться просто невозможно. Я обожаю этот трек. Это Карен.

0: И все это здесь, на радиостанции номер один в России. Обязательно послушай.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Раз.

0: Рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Манхэттен. Именно так называется эта легкая, одновременно классная работа. Это Карлита и Софи Такер на радиостанции номер один в России. Ну а это я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Предлагаю вместе завершить этот рабочий понедельник. Надеюсь, у каждого он прошел на 10 из 10. Все успешно синхронизировались после выходных с рабочим процессом. Ну а если все-таки у кого-то день выдался тяжелым, то не беда, настроение поправим и всех настроим на позитивный лад. Помогут нам в этом один из артистов живого завтрака с бригадой У в эту пятницу, 25 сентября, Лирик с хитом «Аутентичная», также команда Coldplay, хит «We Pray», и послушаем короля современной соул-музыки Тедди Свимс, «Мистер Know It All», уже вот-вот на Европе Плюс, только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Лучший дебют Сидерленд «Ту-ту-ту-ру». Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

аутентичная песня, которую мы вместе услышим от Лирика на живом завтраке с бригадой У в эту пятницу, 25 сентября. И да, до главного события этой осени осталось совсем немного. Надеюсь, что в планах у каждого заглянуть в ВК-стадиум в эту пятницу, поскольку действительно будет круто. Будут Вэлл-Вики, будет очень много приятных сюрпризов, будет много крутых подарков, вкусные сэндвичи, круассаны, тысячи литров бодрящего кофе и только топовые артисты. Катя Айова, Богдан Медведев, Тима Белорусских, Звонкий и Бай Индия. Поэтому приходи, бери друзей обязательно, вход абсолютно свободный. Начнем в 7 утра. Ну а прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой. У нас уже на подходе Ave, Meet Me in the Dark, также LP, она же Лаура Пергалицы, Lost on You и French Montana, Max B. Хип-хоп тема Ever Since You Left Me через 3 минуты на Европе+.

0: Франции кей-поп мегазвезды BTS Swim. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

трек любимых и, пожалуй, наверное, самых лучших треков последнего времени от представителей немецкой электронной сцены, которая, безусловно, радует как качеством, так и количеством поставляющей музыки. Много новых имен за последнее время. И кто не в курсе, пожалуйста, знакомимся. Проект из Гамбурга «Нептуника». И я советую запомнить это название, поскольку наверняка мы его еще услышим в будущем. Далее предлагаю еще одних ребят из Германии, которые тоже работают в электронном жанре. Дуэт «Two Colors», новинка «Примадонна». Еще Тима Белорусских, которого также увидим и услышим на живом завтраке с бригадой у «Хит мысли». А раньше всех группа «Айф» и «Дэвид Гетта». Трек «Супер».

0: Шоу «Прима Донна». Горячая новинка от немецкого дуэта Two Colors. Классный трек, за который уже можно голосовать в нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Если есть желание уже в эту пятницу увидеть хит в списке 40 лучших одного из главных чартов страны. Следующий у нас на очереди проект из Франции «Мизма» и солнечная летняя тема «Hello». Чуть раньше «Lil Nas X» и крутейшая работа «Star Walking». Но прежде «Another» и «54 Ultra» трек «Talk to You» не пропусти.
1: On s'est fait la...

Привет, Европа Плюс, с вами Свонги. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра, ВК-стадиум, вход свободный.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все верно, на целых 30 минут убираем все разговоры, только лучшая музыка, ничего лишнего. Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар.

0: Какие планы на эти полчаса? Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем во вторник. Встали за полночь.

0: Европа
1: плюс.
2: Finally let go, it comes back to you.

Визар, хит, идеально соединивший в себе совершенно две разные музыкальные эпохи. Королева поп-музыки Мадонна и один из топовых электронных продюсеров мира Мартин Гаррикс. Весьма неожиданная, конечно, коллаборация, но показавшая, что все классное происходит абсолютно случайно. А может быть и вовсе нет. Но будем надеяться, что это была не одноразовая акция и что-то подобное они еще выпустят как-нибудь вместе. И на этом останавливаться не будем. Послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Сидерленд и вирусную вещицу Ту-ту-туру, Маршмеллоу и Portugal Women, трек Phoenix. А раньше всех 1TYWY и Ника, хит The Way to Love.

артистов. Это парни из Барселоны, Синерленд, только что на радиостанции номер один в России. Продолжаем коротать эту ночь компании Европы Плюс. Салют всем, кто с нами. Я Олег Шишкин. Буду здесь до 3 часов ночи и все это время неустанно буду снабжать классной музыкой. Уже в ближайшие 15 минут здесь проект Дивок с треком Slowdown, еще Naked и Sweet Emotion. И давайте-ка послушаем Алекса Уоррена, который сейчас, ну, на пике своей карьеры, хит под названием Fever Dream.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Мартин. Парни решили объединиться впервые, как мы слышим, абсолютно не зря, поскольку работа новая получилась действительно достойная. И на этом мы останавливаться не будем. Послушаем еще братьев Хайн из дуэта Fastboy, трек Music Sounds, Юли Зиверт с хитом «Эгоистка» и здоровяка с невероятным голосом Тедди Свимса с работой «Mr. Know It All».
1: Disco X on

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Music Sounds с большим приветом из Германии, дуэт Fastboy в наших приемниках прямо сейчас, а на подходе By India и хит-спектакль, который тоже заявлен в список артистов живого завтрака с бригадой У. 25 сентября он поднимется на сцену вместе с Лириком, Айовой, Тимой Белорусских, Звонким и Богданом Медведем, чтобы порадовать нас своими лучшими хитами, конечно. Главную фигуру завтрака Вэл и Вики, они приготовили для нас огромное количество классного настроения. Крутейшие подарки, улетные игры, горы круассанов, тонны кофе, все включено. Так что будет круто, приходи обязательно. В эту пятницу клуб ВК Стадиум начнем в 7 утра и вход абсолютно свободный.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

горячие новинки. Состав следующий. Cat's Eye, Animal. Еще услышим парня из Румынии, артиста «Живого завтрака» с бригадой У.

Animal, которая очень так уверенно действует в нашем Еврохит ТОП-40. Всего 2 недели в чарте, а уже 19-я строчка, что считаю очень даже неплохим результатом и вполне в наших силах протолкнуть их в ТОП-10 в эту пятницу. Кто за? Прямо сейчас заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита Animal. И в пятницу слушаем подведение итогов с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Warriner и Ларин. Новинку Let Me Forget You, группу Temper City, которая уже неоднократно побывала на вершине нашего чарта, Self-Aware и Звонкова с хитом «Вот и все», которого увидим лично на живом завтраке с бригадой У уже в эту пятницу, 25 сентября.

Let me forget you. Это свежий подгон от Warriner и Ларин на Европе Плюс. В Москве 2.33. Я Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Готовимся стартовать этот вторник. И сделаем это вместе, конечно же, с Европой Плюс и с бригадой У. Вэл и Вики будут здесь в 7 утра, чтобы всех разбудить, всех взбодрить, надарить подарков и доставить на рабочее место в отличном настроении. Рекомендую не пропускать. И не пропускаем хиты. Прямо сейчас Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс, британская команда Риальто с роковой темой No One Leaves This Discotheque Alive и Another 54 Ultra. Трек Talk to You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что можем предложить на эти полчаса. Список следующий. Сидерленд, ту-ту-туру.

0: Nick Fike, Baby Doll. И все это мы услышим уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: В комментариях под сегодняшней темой Алексей пишет: пускай он бюджетник. Я так предполагаю, что вряд ли это про какого-то человека, хотя
2: пускай он бюджетник.
4: Как будто она лица какой-то девочки.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.